0: Я не знаю, может, выходные так повлияли.
1: Может, залипло вот это, рычажок.
0: Рычажок
1: замерз.
0: Залип.
1: Давайте, включайте. Ну.
0: По поводу выходных, я вчера с прекрасным человеком по имени Сергей. А в моем окружении, кстати,
1: Сергей... Ты уверена,
0: Сергей...
1: что об этом надо рассказывать?
0: Да, конечно.
1: Так.
0: У меня много Сергеев в моем окружении. Мы вдруг пришли к выводу, что маленьких Сергеев-то нет. Детей перестали называть Сережами. Вот в твоем окружении есть... ребенок, ну давай
1: нет.
0: Так, лет до 15, которого звали бы Сергей.
1: Точно нет.
0: В моем тоже нет, ни одного.
1: Напишите,
0: даже у знакомых,
1: друзья, Макс,
0: нет.
1: Телеграм, СМС 983-510-107. У вас есть Сергеи маленькие в окружении?
0: Ну, именно дети, чтобы детей назвали Сергеями. Я
1: удивлен.
0: Я в шоке.
1: Я приятно удивлен, что в моем окружении есть Наташа. Маленькая.
0: Маленькая, да?
1: Да.
0: Но,
1: да.
0: Видишь,
1: это
0: Наташа
1: прикольно.
0: Есть. Просто... У Сергея же столько прекрасных уменьшительных имен. Сереженька, Сережечка, Сергунечка, Сергулечек. Вот ты понимаешь?
1: Вот есть Сережа у друзей. Нам написали 3 года. Людмила написала.
0: Ну вот, видимо, у Людмилы только и у ее друзей только и есть Сережа. И все. Потому что мы пытались вчера, ну не знаю, даже дальнее какое-то окружение повспоминать.
1: Вот это вот на итальянский манер. Серджио.
0: Серджио, да, Серджио, хорошо.
1: Ты называешь Сережу Серджио?
0: Серджио, ну иногда, под настроение, знаешь.
1: Я сейчас чувствую, мы до Серкана доберемся. Но Сережа туда не склоняется, точно.
0: Ну, хотя вот смотри, Ирина нам пишет, сын Сережа 8 лет.
1: Прикольно.
0: Это прекрасная новость. Ольга тоже пишет, есть Сережа, работаю в детском саду, 3 на сейчас выпустили в мае, 1 в школу.
1: Прикольно.
0: Слушайте, ну вы нас успокоили,
1: Не нас, а тебя.
0: У сына одноклассник Сергей, 14 лет.
1: Я вообще не беспокоюсь по этому поводу.
0: А я просто обожаю имя Сергей, я поэтому и говорю, давайте больше Сергея.
1: Сейчас как будто надо песню мне найти, я люблю тебя, Сергей.
0: А хорошая песня, кстати, тоже
1: пока
0: была.
1: Пока не
0: так и
1: нашел,
0: имя
1: надо кассету искать.
0: Это же кто? Группа Краски?
1: Краски, наверное, да.
0: Вот, что-то из этого. В общем, даешь в каждую семью Сергея.
1: Вот еще тебе Сережа, сынок 2010 года выпуска.
0: Это получается 16 лет, да? Ну, 16 лет, знаете, это уже серьезный мужчина, Сергей. Это уже, знаете.
1: Прикольно, да? Здорово, друзья. Раззадорили наши социальные сети. Мессенджеры пальчики размяли. Будьте рядом, они вам пригодятся. Подарки заряжены. Тему для разговора подкинем. Ну и напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: С 28 сентября в «Гемотест» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени, желчевыводящих путей плюс скрининг гепатита В Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7:10 в Новосибирске. Мы готовы.
2: Мы готовы. А вы готовы? Мы готовы даже послушать песню «Я люблю тебя, Сергей».
1: Да, Юля принесла кассету, мы сейчас зарядим ее.
2: Тут просто мы как раз обсуждали тему, что маленьких детей все реже и реже стали называть Сергеями. Вы опровергли эту информацию. Ну, вернее,
1: здорово.
2: Не сказать, что много их называют Сергеями детей, но все-таки есть. Это хорошо.
1: Ну, давайте полистаем календарь событий и подкинем тему для разговора вам.
2: Ну, давайте начнем сначала с событий. Вчера наша хоккейная Сибирь встречалась с «Локомотивом», проиграли со счетом 1-2.
1: Я молчу.
2: И как будто бы сразу в тему хочется рассказать об одном событии, которое произошло тоже 28 сентября, только в далеком 1972
1: так,
2: году.
1: Что случилось, Юля?
2: Во время телетрансляции хоккейного матча СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнес ту самую свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен». Ну тогда канадцы нам забросили шайбу победную за 34 секунды до конца игры. Ну и, соответственно, выиграли серию игр. Так вот.
1: Давайте, ребята, соберитесь, ну правда. Сколько можно?
2: Ну, не расстраивайте болельщиков.
1: Дайте нам поводы для радости, ну.
2: Вот именно что. Сегодня отмечается день работника атомной промышленности в России.
1: Важный праздник,
2: серьезно.
1: Поздравляем.
2: Россия молодец в этом плане. День деловой книги также в нашей стране отмечается.
1: Ой, такая деловая прям.
2: Она такая деловая,
1: как колбаса, да? Только книга.
2: День генерального директора в России отмечается.
1: Что вы
2: так
1: говорите?
2: Что не забудьте, пожалуйста, поздравить.
1: Поздравляем всех гендиров.
2: В Брюсселе в этот же день был открыт первый
1: капуста.
2: В мире ломбард.
1: Капуста брюссельская.
2: И брюссельская капуста, по мнению Артема.
1: Так, ломбард, хорошо.
2: Ну и еще такое довольно значимое, серьезное событие произошло 28 сентября в 1937 году. Постановлением ЦИК СССР.
1: Да.
2: Западно-Сибирский край был разделен на Алтайский край и Новосибирскую область.
1: Ну, правда, столько народу надо как-то было.
2: Как-то разбить их, да,
1: вот
2: это
1: немного,
2: вот
1: да.
2: На несколько. Ну и крутое событие, которое
1: конечно.
2: Имеет все-таки к нам отношение.
1: Тальменко теперь где? В Алтайском крае.
2: Ну, а что касается темы, которую мы хотим сегодня с вами обсудить, как сказал один хороший человек, он говорит, хорошо, что у меня есть гараж. И, по крайней мере, не то, чтобы он прям весь теплый такой, да, чтобы там машина стоит в тепле прям, но зато ему не пришлось сегодня откорябывать
1: может, там тоже,
2: от льда. Нет,
1: может, там тоже промерзло?
2: Нет, там все нормально у него.
1: Да?
2: Он выехал довольно счастливый.
1: Не замерзло сегодня прям лед.
2: Ну, так и у тебя и машина не в гараже стояла.
1: Естественно.
2: Вот. Давайте про гараж сегодня поговорим.
1: Давайте.
2: А знаете, в каком контексте? Во-первых, был ли у вас когда-либо гараж? Может быть, все в вашей семье?
1: Был, у меня был.
2: Может быть, лично у вас до сих пор, возможно, он есть.
1: Ой, ты что? А у меня Олега, товарища моего с АБГС, я все время вспоминаю, какие там вечера проходили.
2: Вот ты рассказываешь все время про Олега и про его гараж. А у тебя вот, ну, в смысле...
1: Я снимал гараж на зиму.
2: О-о-о.
1: Понял, что... Че хорошего?
2: А что тебе в нем не нравилось?
1: Так это же откидывать надо снег от ворот. От ворот. Пусть стоит во дворе машина, ну. Не, ну там хлам, конечно, можно туда было унести.
2: Вот, мне всегда интересно, что вы хранили, ну или храните, если до сих пор есть, в гараже, ну помимо автомобиля,
1: поменяли,
2: да и каких-то
1: кухню,
2: запчастей.
1: Юль. Помню, прямо сейчас поменяли кухню. Жалко шкафчики выкидывать навесные. Вот я говорю, да это ерунда, надо их на помоечку выставить, их все заберут быстро. Нет, в гараж унесем.
2: А, вот так вот, да?
1: Да, потом с гаража на помоечку вынесли через полгода.
2: Нет, у меня, ну в семье, у меня до сих пор у родителей гараж есть. Он им уже даром не нужен. Но он есть. До сих пор туда в погреб спускается картошка,
1: морковка.
2: Это другое
1: дело, когда гараж с погребом. Это лакшери эдишн, прокачанная вообще тема. Конечно.
2: То есть,
1: ты что, когда есть погреб?
2: Ну, извините.
1: Погреб — это наше все.
2: Еще в этом гараже обязательно хранятся удочки, потому что мама сказала, со своими удочками неси их куда угодно, мне ставить некуда.
1: Так.
2: Поэтому там, значит,
1: это
2: удочки, все, что
1: для
2: рыбалки.
1: Это место занимает удочки, конечно.
2: Ну и, наверное, там что-то есть еще, о чем мой папа не докладывает маме.
1: Ну, фаркоп надо чинить, фаркоп, когда чинишь, там смазывать надо.
2: Конечно, да.
1: Естественно, да.
2: Именно, наверное, как-то так.
1: У меня товарищ Олег, который на АБГСе, он работал на Винапе. Ну, понимаем, да?
2: А, ну да.
1: Лимонады. У него там столько было всего.
2: там лимонадов,
1: целый,
2: да?
1: Там целый прям вот весь ассортимент был.
2: Ну, а теперь вам, друзья, вопрос. Соответственно, первый. Был ли у вас когда-либо гараж или есть сейчас? Может быть, у вашего окружения? Может быть, вы в гости ходите?
1: А вот это, Юль, я гараж чищу, он говорит мне, сосед, сюда не бросай, туда бросай.
2: А, вот это
1: я,
2: да,
1: туда бросаю, другой приходит сюда, ты что сюда счищаешь, туда бросай. И начинается вот это, куда бросать.
2: Есть такое дело. Снег, ну. Ну и, соответственно, что в гараже хранили помимо автомобиля и, наверное, ну каких-то непосредственно автомобильных историй? Ну и вообще какие-то истории, давай так, гаражные истории.
1: Давайте, рассказывайте.
2: Что там было классного, почему любили его
1: или не любили?
2: Мне кажется, сегодня
1: мужчины только будут нам писать.
2: Не знаю, я либо вот девочка, мне есть что рассказать. Ну видишь?
1: Ну, конечно. Жена Олега, Галина, прибегала за нами со скалкой.
2: Я тебе так могу сказать. Меня сейчас мама, конечно, хорошо, что она сейчас спит и не слышит. Но, она последний раз при мне это было. Она, ага, говорит, ехали откуда-то, она говорит, я с тобой в гараж поеду.
1: Ага.
2: Он такой, зачем ты мне там нужна?
1: Говорит, ну?
2: Чтоб домой быстро вернулся.
1: Не дают посидеть, мужикам поговорить. Рассказывайте, друзья. Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107. Ну и также все подробности уже имеются в нашей группе ВКонтакте, в Макс-канале и в Телеграм-канале.
2: Там же идет, кстати, уже голосование, поэтому заглядывайте, рассказывайте. Сегодня тема гаража и гаражных историй. Почитаем уже первые сообщения через несколько минут.
1: Ну и Юлина любимая кассета сейчас заиграет
2: группа
1: в нашем
2: краски.
1: Эфире. Поехали.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Уже 7.20 в Новосибирске, обязательно в мир погоды отправимся. Но сначала почитаем первые послания на тему гаража.
2: Ну давайте. Александр нам написал. Мы сегодня выясняем, есть ли или был ли у вас когда-либо гараж. Может быть, в семье, может быть, у друзей, в окружении. Ну и что вы там хранили помимо автомобиля? И вообще какие-то самые запоминающиеся истории. Александр мечтает о гараже, написал.
1: Так вам надо не так написать. О гараже. Надо написать «куплю гараж» и оставить номер телефона.
2: Знаешь, купить каждый может, а вот мечтать, чтобы он просто появился.
1: Денис написал, да, есть капитальный гараж, там хранятся велосипеды, шины, лыжи летом, а зимой, если холодно, и машину прячем.
2: А, вот так вот. Кстати, Олеся примерно об этом же написала. Есть огромный гараж, правда, на окраине города, для складывания всякого хлама типа газонокосилки зимой.
1: Вот.
2: Я так понимаю, автомобиль там не хранят.
1: Ну, только если окраине. Морозяка какая-то, вот согреть его там.
2: Да и то, знаешь, вот это, если дольше ты живешь, ехать, дольше ехать будешь, замерзнешь весь и подумаешь, да так, зачем оно надо.
1: Давайте еще.
2: Еще Алексей нам написал, есть гараж 3,5 на 9, погреб, смотровуха, 3, как здесь написано.
1: 3,5 на 9?
2: Да.
1: Это у меня квартира вся такая. Размером.
2: А у Алексея такой гараж.
1: Так, смотровая, значит,
2: Максим
1: есть, да?
2: Максим нам еще написал, был гараж лет 10 назад, есть где ночевать, если с женой поругался.
1: Ну, это если капитально у вас там все.
2: Ну, а если нет, ну, летом.
1: И если есть в погребе, есть что?
2: Нет, ну, а если летом, то, в принципе, ну, нормально. Ну, почему бы и нет?
1: Да не ругайтесь, Максим. Мы всем радости желаем и счастья, и взаимопонимания.
2: Но по ощущениям, что Максим как будто вот проходил через это. Как будто вот было в его жизни,
1: ну, да,
2: подобная история. Почитаем еще, друзья. Присоединяйтесь к нам. Будем читать ваши послания. Все подробности есть в нашей группе ВКонтакте, в нашем Макс-канале, в Телеграм-канале. И, конечно же, непосредственно нам в мессенджер можете писать на номер 8-983-510-107.
1: Ну и еще важное послание пришло от Марины.
2: Марина пишет. Поздравьте, пожалуйста, моего брата Алексея. С днем варенья.
1: Алексей, чудесный день.
2: И именно так сестра надо... у вас прекрасная.
1: Конечно,
2: я
1: именно
2: вам так
1: надо начинать рабочую неделю.
2: С дня рождения.
1: С дня рождения, да. Сразу, вау,
2: и прямо отмечать в этот день?
1: Врубился в
2: или
1: процесс.
2: Или до пятницы подождать?
1: Да, отмечать надо.
2: Прям сразу?
1: Да.
2: Ну, договорились.
1: Все,
2: ну,
1: Алексей,
2: все, Алексей, зовите в
1: гости.
2: Где
1: будете отмечать, напишите нам, мы подъедем. Ну и ловите данные о погоде на сегодня и предварительную информацию на всю неделю вперед. Сегодня в городе осадков не ожидается. Сейчас свежо, 2 градуса тепла.
2: Ну, хоть тепла, мы из
1: если
2: минуса вышли.
1: Назвать теплом, днем плюс 11, плюс 13.
2: Завтра, кстати, в Новосибирске будет достаточно комфортно, до 16 даже градусов повысится.
1: Ой,
2: температура
1: хорошо.
2: Воздуха. Ну, а потом нас всю неделю будет вот так колбасить от плюс 11 днем до плюс 16 в субботу, поэтому ловим момент, там, говорят, на следующей неделе уже мы там... в прохладные прям температуры идем. Погоды будут стоять так себе.
1: Ну, когда, Юля, отопление дадут, тогда и похолодает.
2: С 10 по 16. С 10 по 16. Ну, я ж на последней этой... последняя стадия.
1: У нас зажурчало уже, все нормально.
2: Худшее, это, как обычно, последнее. Хотя там центровые тоже с нами есть. Так вот, с 10 по 16.
1: Поэтому, Юля, отопление
2: говорят, люди недовольны,
1: не дадут.
2: Говорят, люди недовольны.
1: Что недовольны?
2: Новосибирцы
1: что
2: недовольны.
1: Что дали отопление?
2: Что поздно. График какой-то.
1: Я говорю, заезжай, Юль.
2: Не
1: раскладушечку тебе. У меня есть такая кровать, которая за секунду разбирается, раскрывается просто в аэродром.
2: Слушай, чтобы до тебя доехать, это точно так же, как у нашего слушателя гараж на окраине зимой. Вот
1: ну
2: примерно из этой
1: ну
2: же серии.
1: Ну и мерзли волчий хвост.
0: В мире погоды.
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила!
4: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
5: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в «Приз».
6: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
7: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
8: Барский продукт для людей с широкой душой.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14-2.
11: От
5: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
15: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
17: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
18: Квартиры в жилом комплексе.
19: Такой джакузи.
20: Дашка просто мост.
21: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
22: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
23: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
24: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
23: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
25: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии «Ноль» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: Уже 7:30 в Новосибирске. Давайте узнаем, что звезды приготовили нам на этот понедельник. Гороскоп в первом утреннем шоу.
2: Овны, у вас сегодня очень странный день будет. Привычные дела займут кучу времени. Вы вроде все делаете как обычно, но что-то постоянно тормозит.
1: Так вы снимите, Овны. С ручника сняли, поехали, погнали.
2: Так бывает, как застрянешь на одном каком-то обычном деле. Понимаю вас, Овны.
1: Далее, Тельцы, сегодня с вами лучше не спорить. Если кто-то попробует задвинуть, извините вас, на второй план или проигнорировать, они пожалеют.
2: Ой.
1: Вы настроены решительно и готовы бодаться с каждым, кто встанет на вашем пути.
2: Забодаю. Прям по классические Тельцы, да? Близнецы, неделя начнется с хороших новостей. Настроение будет как самый солнечный день в году. Сил столько, что на десятерых хватит. Вот что значит правильно начать
1: близнецы.
2: Понедельник.
1: А что вы сидите? Идите к нам в студию, поработайте за нас. У вас на десятерых хватит сил.
2: Смотри,
1: а
2: вам всего лишь за двоих придется, да, поработать.
1: Далее, Раки, у вас сегодня день приятных неожиданностей. Вам могут сделать комплимент, предложить что-то интересное или просто вкусненьким угостить. Принимайте все с улыбкой. Хорошее настроение сегодня притягивает еще больше хорошего.
2: Мне пока нравится гороскоп.
1: Здорово.
2: Львы, а вы прислушайтесь к организму и дайте ему то, что он просит.
1: Че
2: даже если просит конфет. Пирожные.
1: Урчит вам это за животетом.
2: И первый рабочий день станет значительно веселее после такого.
1: Это здорово, я тоже сладенькое люблю. Далее, Девы, все должно быть по-честному. Это ваш девиз сегодня. Малейшая несправедливость или ложь вызовет у Дев бурю возмущения. Я сегодня как возмущался. Я же тебе рассказывал. Никто поворотник не показал. Никуда вообще.
2: Ну, то есть
1: перестроение,
2: да?
1: Поворот. Никто. Я так возмущался.
2: Уже такая бурька была, да?
1: Буря была, возмущение бурька. Точно.
2: Такая маленькая, бурька.
1: Бурька?
2: Да, бурька. Ну, не буреночка. Буря, а прям бурька.
1: Коровочка такая маленькая.
2: Да, примерно так. Давайте поехали дальше. Переходим к весам. Покопайтесь сегодня в прошлом. Там осталось что-то, что не дает покоя и что можно вернуть или исправить. Только никому не рассказывайте. Благодаря этому вы продвинетесь по карьерной лестнице.
1: Вот мы вам рассказали, а вы никому не рассказывайте, весы. Далее, Юлия и Скорпионы. Сегодня отличный день, чтобы начать что-то новое. Хотели записаться в спортзал, освоить гитару или просто перестать откладывать дела, Юля? Сегодня самое время. Энергии у вас хоть отбавляй.
2: Ой, чтобы такое, гитару освоить, что ли?
1: Хочешь, я буду твоим учителем?
2: Ой, я знаю, ты научишь.
1: Самоучителем могу быть.
2: Стрельцы, вас потянет сегодня на разговоры. Много разговоров вас ожидает с коллегами, друзьями, случайными знакомыми в лифте. И что удивительно, именно в этом вы случайно узнаете что-то полезное. Вот так вот поговорили.
1: Ой,
2: с кем-то
1: в лифте много узнаешь. Я всегда много в лифте
2: узнаю. Знаешь, там...
1: Это ваша собака лает? Я говорю, у меня нет собаки. Ну, лает очень сильно. И пошел разговор.
2: Ты бы сказал, так это же был я.
1: А потом это Елена с 511 выходит. Думаю, слава богу, вышла. Козероги, если что-то раздражает и мешает, сегодня есть шанс это исправить. Берите инициативу в руки и выруливайте туда, куда считаете нужным. Только, пожалуйста, без жестких мер, мягко. Но настойчиво.
2: Водолеи, а вы четко, пожалуйста, сегодня разделите работу и дом. Не тащите домой то, что накопилось за день. Не сливайте все это на домашних.
1: А так, как?
2: А так бывает.
1: Учитель берет тетрадки домой проверять.
2: Да и просто прийти и рассказать про, не знаю, Тамару Петровну. Да.
1: Ну, а ты Тамару нашу не трогай.
2: Вообще.
1: Она нормальная.
2: Тамара Петровна выдумана и не имеет отношения ни к реальной жизни.
1: Да? А я, у меня живет в голове Тамара Петровна, я думал, это правда. Может, к доктору сходить, провериться. Ну и, внимание, рыбы, сегодня полезно на кого-то равняться. Например, на коллег или родственников, которые чего-то достигли. Посмотрите, как они работают. Вдохновитесь и попробуйте повторить.
2: Ну смотри, в целом мне сегодня гороскоп нравится. Какой-то даже как не понедельничный.
1: Ну одно разочарование,
2: да?
1: Конечно. Что Тамара Петровна выдуманный персонаж. Они настоящие.
2: Нет, ну если есть Тамара Петровна, вы нам напишите, чтобы мы знали.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: погода на радио Юнитон.
1: 7:37 в Новосибирске, друзья, о дорожной обстановке поговорим, поиграть пригласим. Ну и о погоде напомним, она, конечно, так себе.
2: Но сначала давайте про дорожную обстановку все-таки. Во-первых, нам, вот спасибо Василию, он нам прислал информацию о том, что на пересечении улиц Арбузова и Российской...
1: Светофор сошел с ума.
2: Светофор сошел с ума.
1: Устроил дискотеку.
2: Прям тырыш-тырыш-тырыш-тырыш-тырыш-тырыш.
1: Вот так,
2: тырыш,
1: да?
2: Тырыш, тырыш,
1: тырыш, тырыш, еще
2: тырыш.
1: Раз.
2: Тырыш-тырыш, тырыш-тырыш,
1: тырыш, тырыш. Я угадаю эту мелодию с трех нот.
2: Ну, ты ее не угадал.
1: Нет.
2: Потому что так только может светофор на пересечении Арбузовой и Российской.
1: Просто Юлия жила в Академгородке, она знает.
2: А что касается... Ну, я, кстати, не там жила.
1: Ну, не там, поэтому он скучает.
2: Вот только что прилетело светофор. Сообщение, на пересечении Красного и Гоголя не работает светофор, а там-то, так, извините меня, серьезно, это перекресток.
1: Уважаемые друзья, мы знаем, мы честно, точно знаем, что нас слушают люди, которые могут починить светофоры.
2: А еще, что ты говоришь, Димитровский, значит, да, весь открытый.
1: Димитровский мост, ой-ой-ой, я еду сегодня слева ряда, думаю, надо же вправо перестроить. Не надо.
2: Все нормально.
1: По прямой все
2: полосы. И, кстати, у нас, друзья, вопрос. Нам сказали, что открыли мостик на улице Петухова, тот, который к Хилокскому кольцу идет. Действительно открыли? Просто
1: напишите нам обязательно,
2: мы это
1: любим.
2: А то на этих вот картах показывают, что еще не открыли. А мы-то знаем, что только
1: конечно,
2: вы в курсе ситуации.
1: Ты просто не на тех картах гадала.
2: Да нет.
1: Юля гадала на мост, открыли, не открыли, на картах гадает, сидит.
2: Ну, как сказал один мой знакомый, что вроде бы открыли, вот надо
1: Макс,
2: проверить.
1: Телеграм и даже СМС 983-510-107. Эти способы связи также вам понадобятся через 3 минуты, когда мы устроим операцию подмена.
2: Будьте готовы получать классные, вкусные подарки. А что касается погодных данных, то, ну...
1: О, да. Свежо
2: такая
1: сегодня.
2: Осенняя погода,
1: да,
2: конечно,
1: неожиданно
2: стоит в Новосибирске.
1: Ну как так-то? Какие 2 градуса, Юль? Ну,
2: мы предупреждали.
1: А где-то 0, а где-то я минус 1 застал сегодня.
2: Ну вот так, от минус 1 до плюс 2 градусов сейчас в нашем городе.
1: Но днем осадков не ожидается и будет солнечно. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура днем в Новосибирске плюс 11, плюс 13.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.43, давайте поиграем. Друзья, у нас для вас подарки, но
5: прежде...
4: сначала про мост на Петухово.
5: Значит, мы тут, мне сообщил один хороший человек на выходных, говорит, открыли, я, говорит, проехал
4: так
5: мост на Петухово.
4: Все проехали и закрыли. Чего там ездили раньше времени?
5: Смотри, вот Андрей написал, мост на Петухово, Хилокская еще не открыли, только что проезжали. При этом Татьяна пишет, мост перед Хилокским еще не открыт тоже, да, подтверждает.
4: Но асфальт уже
5: есть. Анастасия пишет, мостик через Тулку действительно открыли, вчера закатывали остатки асфальта.
4: Ну вчера, сегодня нет, друзья.
5: Сегодня закрыли,
4: сегодня,
5: да?
4: Закрыли.
5: Вчера был, я считаю, это непорядок.
4: Это был тестовый режим. Давайте наведем порядки с нашим заданием в игре.

0: И ловите подарок, угощает безумно крутая шаурма, на кону сертификат на 1000 рублей.
1: И, кстати, знаете, что делают шаурму по-настоящему крутой? Конечно же, сочное мясо. Добавьте фирменный соус, свежие овощи, хрустящий лаваш, и получится именно то, зачем хочется возвращаться. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно, ну а первый верно ответивший, соответственно, получает сертификат.
0: Внимание, задание!

0: Ну, мы вас сегодня запутали. Ой, запутали.
1: Ой, как вам тяжело сегодня было.
0: Сейчас будем распутывать. Давайте напомним
1: только
0: задание.
1: Только неверных ответов. Ну, фрагментик, давайте.
0: Операция подмена. Подменили музыку, слова немного изменили. И вот что получилось.

0: Вы сейчас, когда услышите оригинал, поймете, что ответ-то был где-то рядом правильный.
1: Но сегодня, наверное, одно из самых сложных заданий вообще было за всю историю этого проекта. Ну. И каких вариантов только не было. Даже Артик тех, Асти, которые мы вообще не знаем.
0: Лепс, Непара, Филатов энд Кэрос. Так, Хамалина Ваи, Певица Света, Ваенга.
1: Любовь Успенская и Брэндон Стоун.
0: Нилетто и Клава Кока. Друзья, я бой не твой. Это вообще-то я не твой бой, я не твой парень. Ты не моя пара, пожара нет, только остатки пары у бара. Это Мари Краймбрери и Дима Билан.
1: Ну что, понедельник запутали. Сложный оказался, да, во
0: нормально,
1: всех смыслах?
0: Ну, наши люди знают все, наши люди могут все. Кто был первым с правильным ответом? Краймбрери и Билан.
1: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 4269.
0: Примите поздравления, и подарки вас угощает безумно крутая шаурма. Сертификат на 1000 рублей уже летит к вам.

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: КПД «Газстрой». Первые по надежности.
2: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
3: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
4: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
3: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-17-63.

0: круглосуточно. ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-687-251.
1: Ура! Карлсон, ты вернулся!
2: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
3: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
4: ИП Петрунин АА. Угрен 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
2: Ну, я полетел!
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
8: Где-где?
9: В радиотехнике!
7: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.

0: Играют гастрокорд им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
4: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: FM 107.
8: Радио Юнитон.
9: Jam, pump it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Ольга Бородина, Артем Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Друзья, это радио Юнитон. Первое утреннее шоу. Мы готовы общаться дальше. Больше подарки будут, но сначала тему для разговора напомним.
2: Мы сегодня решили поговорить на тему гаража. Вообще, был ли он когда-нибудь в вашей жизни, может быть, в вашей семье?
1: У родителей.
2: Да,
1: или
2: что
1: у
2: там
1: вас?
2: Хранили помимо автомобиля и принадлежности к нему. Ну и вообще какие-то гаражные истории. Сегодня об этом говорим.
1: Юля, когда были морозы, я снимал гараж, ставил туда свою шестерочку. 79-го года выпуска.
2: Ой.
1: Открывал капотик, брал ватное одеялко,
2: накрывал, закрывал,
1: прикрывал, чтобы наверняка завелась. Заводилась, хлам туда из дома, конечно же, уносился, но был вечный спор с соседями по гаражу, куда сгребать снег. Сюда не сгребай, туда сгребай.
2: Ну вот давайте почитаем, что вы нам пишете тоже в своей истории. Дмитрий написал: только недавно купили гараж, теперь там лежат велосипеды на зимнем хранении, елка искусственная на летнем хранении и так все барахло, которое не помещается, значит, в квартире. А для чего он еще нужен?
1: Для этого и
2: вот
1: нужен. Все правильно, Дмитрий.
2: Дмитрий,
1: поздравляем.
2: Машина там или...
1: Некуда ставить, да?
2: Некуда, да. Евгений пишет: есть капитальный гараж 35 квадратов.
1: Ого.
2: И это мой офис. Там диван, холодильник, микроволновка и так далее.
1: И
2: самое главное, погреб.
1: Юль, я говорю тебе, если есть погреб, там мини-барчик можно организовать.
2: Елена пишет: в нашем гараже чего только нет. Есть стенка, в которой стоят книги и всякий хлам, который, может быть, когда-нибудь пригодится.
1: Причем, может быть, когда-нибудь — это главные слова, да.
2: Куча дачных штучек, есть еще велосипед. До этого стоял диван и холодильник для дачи. Ну и, конечно, соленье и для чистки и уборки снега там всякое.
1: Да, лопаты и все остальное.
2: Хороший набор. У меня еще один вопрос. Снова вопрос. А машину-то вы туда ставите? Или это все-таки больше как место хранения?
1: Почему соленье еще не у тебя? Почему нас не угостили еще помидорками?
2: Я не понимаю. Кстати, если посмотреть на голосование, на вопрос, был ли у вас гараж, 49% сказали, что он есть сейчас. 28% сказали,
1: что... Я нажал
2: на
1: эту кнопочку.
2: Да, но был в прошлом.
1: Было дело.
2: Ну и 23% это нет, гаража никогда не было.
1: Голосуйте, высказывайтесь, друзья, рассказывайте и вспоминайте свои истории. Можно их присылать в личные сообщения. Макс, Телеграм, СМС 983-510-107. Ну и все подробности и также комментарии мы ждем в группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм каналах. Ну и ловите напоминание о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
2: Сегодня какое число? 28-е.
1: Точно.
2: Именно с 28 сентября в Гемотест можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вашей компании.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Вы слушаете радио «Юнитон». Радио.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: Солнечно и морозно в Новосибирске, друзья. Пожалуйста, повнимательнее. Лед там на стекле шкрябали, прогрели.
2: Ну, такое солнце светит. Ну, прям вот. Хотя нам вот недавно буквально наш слушатель мимо Рыбачьего проезжал, и там, ну, там зима.
1: Да, правда, Юлия с той стороны ехал. Друзья, утепляемся, прогреваем, едем. Яндекс.Карты показывают затруднения в 5 баллов. Давайте узнаем, где они.
2: Давайте начинаем с левого берега. Ну, во-первых, сейчас есть сложности на улице Троллейной. Кто едет в сторону Тещиного языка от 9-й гвардейской дивизии. Также есть ДТП на улице Немировича-Данченко. Кто едет от Троллейной к улице Станиславского.
1: Да, вот неприятно, повнимательнее.
2: Чем ближе к Станиславского, тем, соответственно, сложнее в правом ряду это ДТП имеется. Дальше поехали по левому берегу.
1: Давай рванем к площади труда, ну, там еще и ДТП на Станиславского.
2: Улица Станиславского стоит от площади Станиславского до площади труда. Там недалеко от улицы Пархоменко ДТП случилось.
1: В среднем ряду.
2: В среднем ряду. С Ватутина тоже сложно заезжать. А еще про улицу Троллейную. Она сегодня у нас в топе, да?
1: Да, чего-то еще разок, да?
2: На улице Троллейной сейчас большая пробка от улицы Широкой. И фактически будете стоять, друзья, до улицы Плохотного. Почему? Потому что там тоже рядышком ДТП. Будьте аккуратны, ну, если надо вот ехать вам.
1: Неприятно,
2: не надо туда ехать.
1: Не надо, ищите
2: более, что,
1: пути
2: мне
1: объезда.
2: Кажется, там есть возможность объехать, поэтому выбирайте другие пути. По поводу мостов. Все
1: в рабочем состоянии,
2: неплохо.
1: Нормально.
2: Единственное, только еще скажем про улицу Большую, которая немного затрудняется, кто едет в сторону, со стороны Каменского шоссе, вот придется там постоять.
1: Какого шоссе?
2: Ну, а какое там? А, Колыванская.
1: Ну, про Каменское я сам скажу.
2: Вы же поняли, да?
1: Ты мою хлеб-то не отбирай.
2: Вы поняли, что я про Колыванское имела в виду. А что они все оба на К? Непорядок какой-то. На правом берегу смотрим. В принципе, более-менее неплохо, за исключением, давай сразу, самого
1: сложного. Каменского
2: шоссе. Спасибо.
1: Богдана Хмельницкого, Тагинская затруднены. На Фадеева не попасть. От Краузы пробка по Гребенщиковой, если двигаться.
2: Ну, совсем неприятно.
1: На Кедровой вообще непонятно, что творится. Почему-то очень сложно. Еще со стороны северного объезда встает она бордовым цветом в сторону Мельницы. И также со стороны Красноярского шоссе стоит первая Мочищенская.
2: Ну вот, кстати, нам пишут более подробно. Спасибо Юле, которая написала по поводу пересечения Пархоменко и Троллейной. ДТП там автобус с автомобилем перегородили, в том числе и трамваи. Поэтому если
1: друзья,
2: ждете трамвай, то имейте в виду, что сейчас будет сложно его дождаться.
1: Спасибо. В реальном времени принимаем сообщения. Можете писать нам в Макс, в Телеграм или СМС на номер 8-983-510-107. Слушая пуш, обязательно соблюдайте ПДД.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: Никаких бай-бай. Привет, hello, everybody. Здрасте, доброе утро.
1: Всем еще раз
0: понедельник
1: доброго утра.
0: Уж мы готовы общаться дальше.
1: Мы, знаете, самое худшее, что вы можете сделать вечером?
0: Съесть это... арбуз?
1: Нет.
0: Соленые это... огурцы с молоком?
1: Нет.
0: Не закрыть форточку, потому что минус один?
1: Нет, пройду, кстати.
0: Давай, пройду.
1: Это самое худшее, это полистать социальные сети, увидеть, как там один человек ест скумбрию, знаешь, с картошечкой.
0: Ой,
1: вкусно.
0: Боже.
1: И ты думаешь... Юлечка, дорогая, тебе нельзя вечером. Ну, ты, ну, утром ты представляешь, какая ты проснешься. Ну, ты же глазиков не найдешь.
0: Так.
1: Ну, ты думаешь, ну, я не сильно поздно вечером. Я вот так вот в 6, да, вот в 6 вечера.
0: Ну, нормально, в принципе.
1: Вы заказываете скумбрию от души прям, вот так, знаете, прям.
0: Ой, как ты рассказываешь, как стелишь красиво.
1: И ты утром просыпаешься и думаешь... Так вот, смотришь в зеркало и думаешь...
0: Ты сейчас ругнулся, хочешь?
1: Нет.
0: Мне
1: так
0: звук
1: вот
0: пи приготовить?
1: С кого списали лицо у телекомпании «Вид». Вот это вот, знаешь, вот это вот черное, черно-белое лицо такое всегда страшное. Я думаю, вот кого надо брать лицом.
0: Ты поскумбринела маленькая?
1: Да никогда так не делайте, друзья. Ну вообще скажите, до какого часа нужно съесть скумбрию вечером, чтобы утром ты не проснулся непонятно в каком виде. Но вы если что, напишите, но вдруг вы знаете, на себе проверяли.
0: Что ты начала вот это про еду? Я сейчас хочу сорваться и бежать за скумбрией уже, Юль.
1: А я знаю, кстати, куда можно побежать. Ну,
0: знаешь,
1: не то, что за скумбрией,
0: ну,
1: но
0: знаешь, где,
1: там
0: да?
1: много чего
0: сейчас
1: можно
0: расскажешь.
1: Приобрести.
0: Сейчас все приобретем, купим, закажем, съедим. Но сначала пригласим вас поиграть, друзья. У нас для вас подарки вкусные и классные в игре. Маршрут настроен. Давайте созвонимся. Это не шутки, это не отвлекающий маневр. Набирайте 209-0507.
1: Обещаем вас одарить подарками.
0: Точно.
1: А не опухшими глазами. 209-0507. А по поводу еды, мы
0: это
1: знаем.
0: Вам,
1: где
0: пожалуйста,
1: ее еще и недорого приобрести.
0: Качественно все, по приятным ценам. Партнер шоу «Пуш» – гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно приобрести говядину замороженную за килограмм 769,90. Или набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1. Hey!

0: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез Махеев, 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
2: Радио. Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял. Ксенон Шоп 54.
5: Звони 247-81-82.
7: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
8: Марский продукт для людей с широкой душой.
9: Ваш подросток стал тревожным, замкнутым или быстро выгорает? Иногда подростки не говорят об этом, но очень нуждаются в том, чтобы их услышали. В Нейросанитас с подростками работают неврологи, психологи и психиатры. Мы помогаем бережно и научно, без оценок и давления. Поддерживаем при тревоге, перепадах настроения, сложностях в учебе, нарушениях сна и эмоциональном истощении. Нейросанитас. Шаг к спокойствию и уверенности. Запись 373-00-03. Улица Воеводского, 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо пицца».
6: «Додо».
7: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
8: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
9: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
1: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Ты так быстро подружился с преподавателем?
11: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
12: «Додо».
10: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
13: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
14: И зависти.
10: Значит, вместо обеда в «Приз». Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
16: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
17: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Давайте прокатимся по городу виртуально, конечно же. По пробкам-то не хочется сейчас ездить, но кто-то там, всем терпение и подарки взамен.
3: Ну и, кстати, эти пробки надо будет учитывать, отвечая на наш вопрос в игре «Маршрут настроен». Ольга к нам дозвонилась, с ней сейчас начнем общение. Ольга, доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Ольга, с понедельником. Замерзли или нет?
4: Нет, нет, все хорошо.
2: Ой, ну... А, наверное, кто-то прогрел машинку, посадил в тепленькую, да?
3: Или вы тепло оделись еще, вот это вот все.
2: Поедемте, Ольга, кататься виртуально. Мы сейчас будем перемещаться по Новосибирску. С учетом пробок и дорожной обстановки нужно угадать, сколько минимально по времени займет маршрут из точки А в точку Б.
3: Если вы ответите верно, выберете из трех вариантов тот самый нужный, то заберете у нас сертификат на заказ пиццы на 1000 рублей. Поэтому сейчас, Ольга, пожелаем вам удачи и напомним, где мы остановились в прошлую пятницу.
2: У «Локомотив Арены» на ипподромке. Погнали.
3: А поедем мы
2: недалеко.
3: Ну, он лично для меня до сих пор концертный зал Евразии.
2: Для меня он до сих пор ДК-строитель.
3: Сибирь-концерт,
2: да? Евразия можно назвать и Сибирь-концерт. Но для меня ДК-строитель. Точно, на Березке.
3: Итак, Ольга, как вы думаете, сколько займет сейчас маршрут от Локомотив-арены до той самой Евразии? Итак, три варианта ответа. 5 минут, 7 минут или 9 минут?
2: 5, 7, 9. Ольга, выбирайте.
4: Так, 5, 7, 9.
3: Давайте, 1, 2, 3. Ольга, ваш ответ?
4: 9.
2: Проверяем. Ну, многовато будет. Там, поднялся и все, приехал.
3: Ну, знаешь, дорожная обстановка, она бывает разная. То и 9 минут, может, в какой-то другой момент.
2: В пока свободно. Нет, 9 много, Ольга. В следующий раз повезет, поиграем с кем-нибудь другим. Главное дозвониться. 209-0507. Это радио Юнитон. Пуш, снимаем трубку телефона.
3: И смотрим, кто дозвонился к нам. Давайте выяснять. Алло.
2: Здравствуйте, доброе утро. Кто там?
5: Здравствуйте, Наталья.
2: Наталья, ваш ответ?
5: 7.
2: Проверяем.
3: Да я же говорю, снова там, не попали.
2: Там поднялся и все, приехал.
3: Артем подсказывал, да, что там, там ехать-то.
2: Сейчас мы ждем победителя. Кому-кому, только одному подарки на заказ пиццы и угощений. Выберите сами, что вам по вкусу.
3: Ну что, финальный звонок, я
2: Алло.
3: Так предполагаю.
2: Здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться.
6: Меня зовут Константин.
2: Константин, ваш ответ?
6: 5 минут.
2: 5.
3: Именно
2: 5
3: так?
2: Минут.
3: А других вариантов
2: 5
3: ты
2: минут.
3: Не остал. 5 минут всего
2: Победа,
3: лишь.
2: Победа, Константин, сегодня ваш день, мы вас поздравляем.
3: Как говорится, от спорта к зрелищам. Ну, вернее,
2: да.
3: От зрелища к зрелищам.
2: Требуем зрелищ и угощений. Угощение Константину. Вручаем сертификат на заказ пиццы на 1000. Завтра примерно в это же время будем виртуально катать по Новосибу.
0: Маршрут настроен. На радио Юнитон.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:35 в Новосибирске, здесь на радио Юнитон, в первом утреннем шоу. Напомним о погоде и озвучим предварительные данные на неделю, которая началась.
2: Сейчас такие погоды стоят, что я заказала даже на маркетплейсах.
1: Это что такое?
2: Это тапочки-носки. Ну, то есть это что-то среднее между тапочками и носками.
1: Тапки или носапки?
2: Мне нравится носапки.
1: Носапки.
2: Больше, да. Это классная штука. Они такие высокие, с бомбончиками. Ну, это для красоты, можно с ушками найти.
1: Моя одна хорошая знакомая бомбончиками называет то, что у кота сзади.
2: Нет! Ну, это
1: бомбончик.
2: Как на шапке.
3: Я не могу.
1: Она говорит, какие мощные бомбончики.
2: На твоих носапках. Ну, что касается погоды, сейчас очень солнечно и как будто
1: морозно,
2: бы...
1: Морозно, мороз и солнце, день думаешь, чудесный, ага.
2: Да не может быть, что там всего лишь плюс 1 градус.
1: Днем осадка в городе действительно не ожидается, ветер будет северный 3,8 метра в секунду, плюс 11, плюс 13, это сегодня, а завтра, а на неделе как
2: июль? Ну, смотрите, завтра-то около 16 аж будет.
1: Я называл тебя как июль. Это потому, так что вот, твои бомбончики во всем,
2: да,
1: виноваты.
2: Да, я поняла, что они во всем виноваты.
1: Ну.
2: Так вот, завтра у нас плюс 16, обещают.
1: Отлично.
2: Дальше температура воздуха будет немного понижаться, даже к четвергу до плюс 11, это вот как сегодня примерно, будет. Но там вроде на выходных чуть потеплеет, опять же, там до 16.
1: Ну, нормально, сентябрь.
2: Ну, в понедельнику опять
1: упадет. Тем более,
2: упадет.
1: Какой сентябрь? Уже октябрь когда? В среду октябрь?
2: Да, в понедельник.
1: В четверг октябрь. Когда октябрь?
2: В четверг. Четверг, 1 октября.
1: Ну, тем
2: четверг.
1: Более, Юль.
2: Ну, в общем, короче говоря, к следующему понедельнику все снова
1: улучшится. Нормальная погода. Дайте только отопление людям. Дайте, требуем.
0: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Шеф, нам снова повышают аренду.
5: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
0: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: они сразу ждут, когда она даст им попрыгать.
1: Я сразу думаю, ну это вот та самая ситуация, как в детстве, когда у тебя есть что-то крутое, а у других нет, и ты такой, ну ладно, на, попрыгай.
0: Ты на что, Юлечка, намекаешь? Идем попрыгаем?
1: Я просто посмотрела, что они взрослые такие есть, ну то есть прям...
0: Скотчем похохочем?
1: На батарейке и
0: наверняка.
1: USB, вот разные есть версии. В общем.
0: Обалдеть.
1: И тут раз, и появляется новый рекорд России.
0: Какой
1: который
0: такой?
1: Зафиксировали в Махачкале.
0: А я думал, эта девочка рекорд установила.
1: Не, ну она, наверное, тоже может. Но тогда нужно будет еще больше 1018 девочек собрать, чтобы этот рекорд перебить.
0: Рассказывай.
1: На днях буквально Махачкала отмечала День города. Именно в честь этого события 1018 представительниц прекрасной половины человечества вышли на площадь Ленина, а у них есть тоже своя площадь
0: прикольно.
1: Ленина, и прыгали одновременно все в течение 2 минуты. Рекорд зафиксировали. Махачкала, кстати, 169-летие отмечала. Все, официальные представители книги рекордов России.
0: 18 девчонок скакали на скакалке.
1: И прям синхронно,
0: две
1: понимаешь?
0: Минуты.
1: А интересно, там кто-нибудь говорил раз, два,
0: а
1: три.
0: А на другой планете, ой, на другой стороне планеты вдруг землетрясение началось.
1: А вздрогнули там немного,
0: конечно.
1: Да? Не, ну не такие тяжелые, просто их много было.
0: Ну, так же 2 минуты они колебали земную кору.
1: В общем, получили все как положено. Это, кстати, называется плакетка. Это, ну, так...
0: Ну, деревяшка с блестящей наклейкой.
1: Что-то деревяшка сразу. Награда, давай так, награда.
0: Молодцы. А как они будут делить это? 1018 прыгала, одна забрала плакетку.
1: Поставят в какой-нибудь музей?
0: Нет, надо составить график. Сегодня у тебя плакетка стоит, завтра у меня, и все, и вот так... По так городу передавать.
1: И вот обязательно же все будет, вот, знаешь, как в школе было по алфавиту. Знаешь, пока до последней девчонки дойдет,
0: года.
1: У которой фамилия я,
0: ну,
1: она 3 года будет
0: точно.
1: Ждать эту, как она там, плакетку.
0: Но достижение зафиксировано. Прекрасный повод подвигаться и быть в движении и в настроении сегодня
1: и
0: с первым утренним шоу.
1: И светящуюся скакалку.
2: Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Юнитон».

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Автомотив. Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
9: Где-где?
10: В радиотехнике!
8: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
11: Ну что? Устроим перерывчик?
12: А что, пицца уже здесь?
13: Да-да.
14: КПД «Газстрой». Более 20 лет строим будущее.
15: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
16: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
17: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
18: Где Додо, там и тепло.
13: Додо.
19: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
8: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: и пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
2: FM 107. Радио Юнитон. На радио Юнитон. Привет из 90-х.

0: Новосибирске 9:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: У нас тут пока музыка играла, мы кашки полопали с блинчиками. Здрасте, доброе утро.
1: Ну, а
0: утро заиграло новыми красками.
1: Чтобы, знаешь, организм-то как поезд так.
0: Где-то прям понедельник захотелось, да? Успели, поели, вернулись в эфир. И еще целый час будем раздавать подарки и общаться с вами. Здравствуйте, друзья.
1: Мы, кстати, после того, как поели, теперь похожи на везунчика-машиниста. Ты знаешь, да, появился?
0: Да, знаю, конечно.
1: Везунчик-машиниста. Если вы не знаете, друзья, на Новосибирске главном, вот прям справа, если смотреть на вход, справа от входа, появился тот самый везунчик-машинист.
0: Маленькая-маленькая статуэточка такая.
1: Ну, такой бронзовый,
0: прям
1: да.
0: Не статуя, а статуэточка.
1: У него, значит, там фонарь в руке. Там...
0: И надо потереть пряжку.
1: Пряжку надо потереть,
0: да.
1: И тогда дорога пройдет легко, поэтому если собираетесь в путь, не забудьте подойти.
0: А ты знаешь, что еще таких поставят по городу?
1: Да, сейчас работают над автомобильным везунчиком, речным везунчиком, авиационным,
0: да.
1: И везунчиком-мотобайкером.
0: Точно-точно.
1: Посмотрим, что из этого получится. В разных точках города будут их устанавливать.
0: Классные символы, прикольные.
1: Чтобы всегда было что потереть.
0: И чтобы повезло всем.
1: Согласна. У нас же везение зависит исключительно от машиниста.
0: Конечно. От его пряжки.
1: Мотобайкера и так далее.
0: Естественно, Юль. А потереть мы можем в эфире, в смысле поговорить.
1: Ну, а, кстати, что касается автомобильной истории, то, ну, мы сегодня говорим про гараж.
0: И не всегда там и автомобили-то и хранят.
1: Мы сегодня выясняем, был ли в вашей жизни когда-либо гараж, либо в вашей семье. И, соответственно, что там хранили. Может быть, какие-то интересные воспоминания у вас имеются.
0: Они прилетают в Макс-канал, в Телеграм-канал, в группу ВКонтакте. СМС в Макс и в Телеграм можно на личный номер наш писать 983-510-107.
1: Ну давайте, Юля написала. У родителей был гараж, прям такой классический, с ремонтом, бесконечным автомобилем,
0: ага.
1: Посиделками мужиков, как
0: да.
1: Здесь написано у Юли. Погребом с соленьями и маринадами. Я с папой в детстве там часто тусила, а потом била себе пяткой в грудь, что отец, да ни капли в рот не брал. Хотя там...
0: Он маринад пробовал просто.
1: Конечно.
0: Маринад настоялся.
1: Конечно, конечно.
0: С оленями. Надо было продегустировать.
1: Или, например, вот история от Марии. У нас два капитальных гаража. Один с погребом, второй нет.
0: Так.
1: Машины там стоят зимой, в них имеется, значит, мотоцикл в этих гаражах.
0: Отлично.
1: Соленье, варенье, компоты.
0: Ага.
1: Лодки, кондиционеры, всякие штуки для сантехники, электрики, инструменты, сезонные колеса. Все полезное, короче.
0: Все, обязательно все полезное, Юль. Выкидывать ничего нельзя.
1: Категорически,
0: однозначно,
1: я тебя умоляю. Ну и еще давайте сообщение от Игоря. Он продал старый родительский капитальный гараж и построил новый на две машины.
0: Вот это нормально, вы прям...
1: Ну, как говорится, хорошо все у Игоря, и машины две, и гараж теперь есть.
0: И руки на месте, если может построить. Был на одну машину, он построил на две.
1: Игорь сам прям, да?
0: А ничего там, что ли? Никто не против, чтобы расширились два раза?
1: Так на своей территории
0: или
1: явно.
0: Или вы в другом месте строились?
1: Ну, просто баньку убрали, поставили гараж, я не знаю, уличный туалет убрали, продлили гараж.
0: Гараж соседа был, теперь
1: помидоры,
0: наш.
1: Помидоры убрали грядку, поставили гараж.
0: По самые помидоры.
1: Вариантов много.
0: Гаражи строим. Рассказывайте еще, друзья. Координаты для связи напомнили. И также скажем вам о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: Именно в «Гемотест» с 28 сентября можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистам.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон». «Юнитон». «Юнитон».

0: Радио Юнитон.
1: 09:09 на часах, друзья. Подходите поближе. Сейчас каждый слушатель радио Юнитон превращается в музыкального эксперта или критика.
2: Сегодня мы вам представим новинку от группы «Раса».
1: А вот вам, пожалуйста, напоминание о группе «Раса».
3: Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет.
1: Но это та самая песня, которая проложила дорожку на Олимп Славы группе «Раса».
2: И вообще изначально это дуэт был. Муж с женой, Виктор и Дарья.
1: Так.
2: Но Даша в последнее время больше занимается сольным творчеством, и поэтому вот...
1: Витя заскучал.
2: Да, и Витя решил, в большей степени это его песня, которую мы сейчас представим.
1: Думает, дай-ка я буду петь. Продолжать радовать энергичными ритмами и выпущу песню, подумал Витя, «Водопад».
2: «Водопад». А о чем
1: это не лепсовская история. Я стану водопадом.
2: О чем эта песня, спросите вы? Ну, начнем с того, что песня про воду. Да?
1: Вот это очень актуально.
2: Неожиданно, да? Неожиданно.
1: Без воды ни туда и ни сюда. Вот
2: нет,
1: это рифма.
2: И эта песня на самом деле очень в стиле того самого пчеловода, поэтому тот, кто хотел немного такого безбашенного, сумасшедшего настроения...
1: Сейчас получите вот, по полной.
2: Это есть. И человек вообще за здоровый образ жизни. Знаешь почему? Потому что он поет: «Я буду кутить, буду пить воду-воду». Понимаешь, да? Чувствуешь, а? Какой молодец, да?
1: Почему в каждой компании есть вот такой человек вот этот? Я пью воду-воду.
2: Не смотри на меня.
1: Давай, нормально. Я Юля, я пью воду-воду.
2: Ну, потому что у меня и так сумасшествия своего хватает.
1: А мы-то, не, я сейчас тоже в понедельник исключительно за здоровый образ жизни.
2: Давай по приколу, лью на голову воду. Сейчас вот примерно такой текст будет звучать.
1: Ты будешь крутить бедрами.
2: Ну, не рассказывай.
1: Нормально,
2: все тайны.
1: Прикольно.
2: Давайте слушать, друзья, и голосовать за песню «Раса». Если вам песня понравилась и вы считаете, что ей есть место в нашем эфире, голосуйте во время звучания трека к нам в Макс или Телеграм плюсами и лайками. Если песня не понравилась, соответственно, дизлайками и минусами, номер 8-983-510-107.
1: Ловите новиночку от группы «Раса». «Водопад», 2 минуты и 26 секунд есть у нас, чтобы... наполнить себя этим творчеством.
2: Водой?
1: И водой, и водой. Там же воду-воду. Водой-водой будем наполняться.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Вот такой он водопад от группы «Раз». Друзья, музыкальная новиночка появилась в нашем эфире. Вам решать, берем в эфир или не берем. Почему я, когда слышу вот подобные мотивы, сразу в голове: здорово, Кострома!
1: Здоровенько!
0: Как поживаете?
1: Хорошо!
0: Хорошо! Че пьет? Чай, кофе, воду? Что пьете?
1: Суть по всему, воду!
0: Воду! Извините.
1: Мы вернулись. Давайте смотреть, как вы голосовали. Ну, изначально эту песню, конечно, не нужно воспринимать всерьез, как какой-то музыкальный шедевр. Она исключительно настроенческая. И вам не зашла, потому что 80% проголосовали против этой песни.
0: О, а я ножкой дрыгал под столом.
1: Нет, она сделана музыкально, кстати, классно.
0: Можно в личную коллекцию, но в эфире «Водопада» мы больше не услышим. Спасибо за голосование.

0: на радио Юнитон в мире погоды.
1: Юлечка, рассказывай, 9:18 уже.
2: А расскажу, напомню, друзья, кто хочет получить классные подарки, у нас через несколько минут игра топунется.
1: А что это за щедрость такая?
2: А вот захотелось так.
1: Завалялось, что ли, где-то? Или что-то свеженькое?
2: Нет, почему валяется? Новенькое? Вот на столе лежит.
1: Ну, надо брать.
2: Свеженькое.
1: Друзья, все, шутки в сторону, будьте рядом. Готовьте Макса Телеграм. Будем списываться там. 983-510-107.
2: Ну, а пока давайте посмотрим, что там нам с погодой пообещали синоптики и на сегодня, и на неделю вперед.
1: По порядку. Сегодня в городе осадков не ожидается. Была сегодня уже минусовая температура под утро. Сейчас вот чуть-чуть ушли.
2: Сейчас,
1: плюс.
2: Что сейчас плюс?
1: Сколько?
2: Один.
1: Оу.
2: Местами, боже, наверное, где-то плюс 2 даже.
1: Какой великолепный. Я один. Прям... Совсем один. Днем 11-13 выше 0. Что будет завтра, послезавтра и на неделе?
2: Да вот эти 11-13 практически всю неделю у нас и будут. Единственное исключение — это во вторник. Предварительно обещают нам около 16 градусов.
1: Ну
2: 17.
1: И ночи, ночи не такие холодные.
2: Да, и в субботу. Ну, а вот все остальные дни будут вот такими вот... Ну, благо, опять же, что на неделе не так часто нам обещают дожди.
1: С погодой.
2: Мало.
1: Разобрались. Подарки заряжены. Игра топонится через 5 минут в эфире.
0: В мире погоды. Радио. Реклама.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
5: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
6: Да-да.
7: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
9: Ты где? Хотел подъехать.
10: Я на СТО фильтр.
9: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
10: На СТО фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло. Все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
9: Говори адрес.
10: Проезд Энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
9: Принято. Звоню.
11: Какая птица всегда готова дарить радость. Додо.
6: Додо.
12: Какой прекрасный вид сверху.
13: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
14: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
16: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
17: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потунится». Нет, «Танупится». Тоже нет. А, «Топунится».
1: Юль, ты представляешь? Радио Юнитон, сейчас сказали, так. И «Пуш» представляют.
2: Да это, ну...
1: Игру.
2: Ну это ничего себе.
1: «Топунится». А что на кону?
2: Игра «Топунится», друзья, вернулась на этой неделе. А разыграем мы сертификат на стрижку в барбершоп.
1: Мне
2: поэтому
1: надо.
2: Поэтому, мужчины, активизируйтесь. Девчонки,
1: тоже
2: для своих мужчин
1: для
2: прекрасных,
1: мальчиков, да.
2: Пожалуйста, дерзайте. Ну а что касается правил, тут ничего не поменялось. Мы берем слово, путаем в этом слове буквы местами. Ваша задача.
1: А вы «Аша»?
2: Ваша задача.
1: Ну ты меня удивляешь сегодня.
2: Поставить все буквы на место, как они должны быть изначально, и прислать свои варианты, что за слово у вас получилось, к нам в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107.
1: Обязательно с вариантом ответа указывайте свой номер телефона.
2: Ну а теперь давайте переходить к заданию. Кто первый присылает верный ответ, тот получает подарки.
1: Что нам сегодня доктор прописал?
2: Литрабин.
1: Давайте брать.
2: Литрабин. Ну, правда, как лекарство звучит.
1: Да, либо но... после выходных там другое напрашивается.
2: Литрабин.
1: Но, друзья...
2: Ты не путай с игрой.
1: Я не путаю.
2: Тот самый литрбол.
1: Конечно. Не надо путать,
2: у
1: нельзя мешать.
2: Литрабин.
1: И только на повышение можно.
2: Все, друзья, ваши версии скорее пишите, что такое литрабин. Слово хорошее изначально.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь букв. Лишние не добавляйте, нужные не теряйте.
2: Через несколько минут подведем итоги, поэтому успевайте.
1: Удачи.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9 часов 32 минуты в Новосибирске, это радио Юнитон. Пуш, подводим итоги игры. Топуница, она вас запутала сегодня окончательно.
1: Чего вы только не напридумывали.
0: Она, это Юля.
1: Сегодня у нас было словом-заданием литробин.
0: Литробин. Из этих букв, которые размотала в разные стороны, нужно собрать верный ответ. Как из задания литробин получился телевизор? Телевизор.
1: Не получается.
0: Блокнот пришел.
1: Тоже нет.
0: Платина.
1: Нет.
0: Интерпол.
1: Ничего себе.
0: А как тебе? Не бортил?
1: А, то есть, подождите, то есть из нашего
0: литробина
1: вы получили другое непонятное слово, да? Кто-то предположил, что это слово бриллиант, но вы сейчас поймете, что все было на самом деле просто.
0: Литробин превращается
1: в лабиринт.
0: Лабиринт. Правильный ответ. Стоп-игра. Вы все знаете. Победитель имеется. Кто получает сертификат на услуги барбершопа?
1: И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 7404.
0: Примите наше поздравление.
2: Это просто топуница какая-то. Каждый будний день в утреннем шоу

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:36 в Новосибирске, друзья, здесь на радио Юнитон. Поговорим не только о погоде, но и о дорожной обстановке. Люки пропадают в городе.
2: Ну, куда деваются куда-то. Александр нам написал: на второй станционной, друзья, будьте аккуратны. Нет люка во втором ряду, если ехать со станционной в сторону Дивногорского. Будьте аккуратны. Ну,
1: да, в потолке открылись люки, не волнуйтесь, это глюки.
2: Это помимо того, что сейчас все-таки на дорогах встречаются ДТП неприятные. По-прежнему улица Станиславского, там то в одном месте ДТП было, теперь еще в другом месте ДТП.
1: Да, практически сейчас, на колечке.
2: Да, на площади Станиславского еще одно ДТП. В общем, такое ощущение, что вот туда ехать не надо.
1: Как будто гололед какой-то, ну, да?
2: Честно говоря, сейчас Октябрьский мост практически свободен, и подъезды к нему тоже. Поэтому, если уж нужно ехать на правый берег, будьте аккуратны.
1: Успевайте.
2: И еще неприятная сейчас ситуация на Бердском шоссе, прям при заезде в Нижнюю Ельцовку.
1: На Лесосечный.
2: Да, и сейчас кто едет в сторону Академгородка, друзья, вы
1: там
2: как
1: пробка. Встанете
2: перед Нижней Ельцовкой и будете стоять. Просто как-то неожиданно вот в ту сторону.
1: Я давно там не был, кстати. Мимо проезжал. А в Нижнюю Ельцовку давно не заскакивал. Знаешь, когда я там был?
2: Так и я тоже.
1: Я там был тогда, когда дома у меня был домашний телефон, и нужно было ездить на ГТС.
2: Нет, я помню, мы там гуляли по лесу.
1: Гуляли, ага.
2: Там друг жил. Ну и мы гуляли после того, как мы погуляли.
1: Наследили там.
2: После этого нас не пускают в Нижнюю Ельцовку.
1: О погоде.
2: А вы что, не видели, когда заезжаешь вот это в Нижнюю Ельцовку с Бердского шоссе?
1: Там
2: же знак висит, да.
1: Бородуля, стоп. Стоп, будильник, стоп, холодильник, стоп, кипятильник.
2: Это про меня.
1: It's my life.
2: Обратите внимание, если не верите. Ну а что касается погодных данных, то солнце светит,
1: но
2: хотя
1: морозно.
2: Не
1: очень
2: греет
1: морозно.
2: Абсолютно. Плюс 1 градус. Ой, друзья, вот только что плюс 3 стало.
1: Да
2: обновилось. Плюс 3 градуса.
1: Кто надышал на градусник?
2: Ну опять я, что ли?
1: Кто его согрел?
2: Давайте снова я.
1: Кто наследил в Нижней Ельцовке? Не переключайтесь, подробности последуют. Ну а если говорить о погоде, сегодня в городе осадков не ожидается. Ветер будет северный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13.
0: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: последний раз.
1: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
2: Да, друзья, найдем повод для улыбок. 9 часов и 42 минуты в Новосибирске. Это первое утреннее шоу. И к нам в студию прилетают объявления, реально существующие, которые мы озвучиваем и показываем вас. И
3: вам.
2: Нас, и вам в группе ВКонтакте, в Телеграм и в Макс-каналах.
3: Ну что, давайте смотреть, что у нас сегодня за объявление. Оно такое пугающее.
2: В нашем окружении есть такие люди, которых приезд которых надо именно так анонсировать.
3: А, объявление. Прям это что, забор, да?
2: Да, вот, видимо, или остановка, доска прям, да? Прям или доска объявлений.
3: И написано, значит, 3 восклицательных знака. Внимание! И еще 3 восклицательных знака. 17 мая. Толян в городе.
2: Хорошо, что предупредили, правда.
3: Мы не знаем, что это за Толян.
2: Но мы знаем, что в нашем окружении точно такие люди есть. Сашка Хлякин, когда приезжает, это прям
3: Саня
2: надо брать...
3: Саня в городе.
2: Надо неделю выходных брать, потому что... Да.
3: Мне кажется, у каждого в окружении, в семье найдется человек. Да, тут просто замените имя, подставьте свое, которое нужно. И наверняка, в принципе, вот... Такие предупредительные объявления будут актуальны всегда.
2: Мы вас предупредили, заглядывайте в группу ВКонтакте, в Макс и Телеграм-канал, прокомментируйте или напишите имя того человека, вот приезд которого в город надо именно так анонсировать.
1: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
4: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
4: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
1: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-17-63.
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в Приз.
7: Когда нет вдохновения, может помочь Додо пицца.
8: Додо.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
1: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
12: Акция действует до 31 октября.
11: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
13: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар».
14: Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru
13: или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14-2.
15: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
16: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно.
1: ООО «Левобережная». Категория 0+.
17: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
18: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
8: Додо.
19: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
20: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
22: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
23: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
24: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
25: Мам, а мам? Мам!
26: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге.

0: Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: FM

0: 9.53 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Пуш выруливает на финишную прямую. Тему гараж... Закрывай гараж, Юль.
1: Закрываем. Уже. Ну, практически уже закрываем. Мы сегодня обсуждали, был ли в вашей жизни когда-нибудь гараж? Или в вашей семье? Что там хранили? Ну и вообще, какие истории были? Я предлагаю завершить историю Алены.
0: Давай.
1: Она немного грустная. У меня у папы, пишет Алена, был гараж металлический на улице Петухова, где сейчас большой магазин. Папа сдал его в аренду, ему заплатили за первый месяц, а потом тот мужчина пропал, и папа приехал в гараж. А гаража нет, его украли, перенесли в неизвестном направлении.
0: Мама дорогая, вот это история.
1: Начало 2000-х, между прочим, уже как будто бы вот, вот эти вот хулиганские 90-е вроде как уже прошли, да, но нет, гараж кто-то... Ну это как в фильме «Берегись автомобиля».
0: Точно, точно.
1: Там только автомобиль украли, подняв гараж, а здесь гараж
0: просто
1: подняли.
0: Просто гараж подняли и
1: ну интересно.
0: Увезли. Был гараж и нет гаража.
1: А вот был ли он у вас или нет, это мы выясняли также в нашем голосовании, которое продолжается. 51% проголосовавших сказали, что да, он даже есть сейчас.
0: Ну, круто.
1: 28% сказали, что нет и не было никогда.
0: И оставшиеся 22% сказали, что да, но в прошлом. У меня был гараж, да, я снимал гараж, Юлечка, на Абгазе, когда жил, чтобы машина заводилась зимой.
1: А машина у тебя была такая, которая...
0: 79-го года, Юля, да. И поработав лопатой зиму одну, я решил, что нет гаража и не надо.
1: И как будто бы и не надо.
0: Стряхнул, поехал.
1: По поводу автомобильной истории, также, друзья, хотим напомнить о том, что не работает светофор на пересечении Гоголя и Красного проспекта.
0: Сложный перекресток, будьте внимательны.
1: Ну и завершить уже практически наш сегодняшний эфир хочется сообщением от Олеси, которая написала: «Сегодня день, когда я выбираю себя делать, что хочу, хочу. Хочу делать, что хочу. Даже на работу не пошла.
0: Это как это так-то?
1: А все потому, что пишет Олеся. У меня сегодня день рождения. Желаю себе реализации всех желаний».
0: Олесь, ну наливайте себе бокальчик кофе тогда уже. Отмечайте. Будьте здоровы.
1: Судя потому, что Олеся на работу не пошла.
0: Может себе и бокальчик кофе позволить.
1: Она делает все, что хочет сегодня.
0: Как аристократы. Именно так, друзья, понедельник удался. Здорово, что встретили его вместе с вами. Нам понравилось. Завтра вернемся в 6.55. Ну а на сегодня наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хиты, треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Реклама. Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
1: Ага.
0: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
1: Ага.
0: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
2: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
3: ИП Петрунин АА, УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
4: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт майков-дефис-нск.рф. Звони 375-7-444. Застройщик ПО «ОСЗ. Измерение параллель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Подарил и порядок. Букет СИП.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
6: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
7: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Баба Яга, а сколько тебе лет?
9: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
8: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
9: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
13: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: I'm

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Юнитон. Реклама. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236 12 22. Создаем будущее нажатием клавиш.

0: Гуляют гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
3: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
9: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%-ные.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет, Дарья Макарова с вами. И далее будет история о том, как две собаки разъезжали по городу на маленькой машинке. Такая ситуация случилась в Сингапуре. По улицам этого города разъезжала игрушечная машинка, в которой сидели две собаки. Это транспортное средство еще и было украшено флагами и зонтиком, а четвероногие путешественницы выглядели совершенно спокойными. Поначалу казалось, что за животными вообще никто не следил, но, конечно же, это было не так. Хозяин находился неподалеку, управляя машинкой с помощью пульта управления. Он двигал автомобиль очень медленно, а каждые несколько шагов делал остановки, чтобы поездка прошла для его питомец безопасно.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике «Санитас» создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника «Санитас». Доверяйте свое совершенство профессионалу. «Санитас» в медпарке. Николаева 12/3. Восход 28. Искити Молдавская 50. Запись по телефону 373-2003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс», «Колор Автомат», 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы «Принглс», 110 грамм, 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
8: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
12: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
13: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
14: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
15: Что? Что это?
16: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
2: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4,6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

0: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху. Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 8-390-29-05. Большевистская, 14-2.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Приятно и на работе. Букет СИП.
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
7: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное!
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее!
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
13: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководства.

0: руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. Almars – территория вашего развития.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Современные отделения экстренной помощи собираются построить в структуре Новосибирской горбольницы номер 1. Старт работ намечен на 2028 год, сообщает пресс-служба областного правительства. Пока же специалисты изучают геодезию участка, определяют точки подключения к сетям и планируют перенос коммуникаций. Своевременная подготовка площадки позволит приступить к возведению сразу после получения федерального финансирования. Ставки по рыночной ипотеке до конца года могут снизиться до 15-16%. Такое мнение высказали в Госдуме, пишет издание «Газета». При этом эксперты не дают однозначного совета покупать квартиру в ближайшие месяцы или ждать снижения ставок еще год. За это время способны измениться не только условия по ипотеке, но и стоимость самого жилья, аренда, доходы семьи и доходность сбережений. Компания Audi установила рекорд по дальности пробега электромобиля без подзарядки. Модель A6 Sportback e-tron преодолела без остановок 1338 километров. Достижение зафиксировано книгой рекордов Гиннесса. Серийный запас хода машины составляет в среднем 730 километров, то есть фактический результат более чем в полтора раза превысил паспортные показатели, отмечает издание Cars Coupes. Новосибирская хоккейная «Сибирь» вновь не смогла переиграть гостей. Очередной матч домашней серии с ярославским «Локомотивом» закончился со счетом 1-2. Единственный официальный гол забил Александр Еремчук. При этом судьи не засчитали шайбу, заброшенную Тейлором Бэком, отмечает официальный сайт клуба. Ворота защищал Антон Красоткин. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
3: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
5: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
6: Который час? Время для «Додо пиццы».
7: «Додо».
6: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
8: Где-где?
9: В радиотехнике!
6: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: КПД «Газстрой». Собственное производство.
12: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений! Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей!
13: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
12: Все это по единой цене! 2400 рублей с человека! Полный безлимит по средам с 17.00! «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
14: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
15: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
16: Додо.
17: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myko-nsk.rf.
18: Застройщик ООО «СЗ. Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Можно и без повода. Букет Сим.
3: Какие планы на выходные?
2: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
4: Додо.
5: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
2: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.
1: Семейный

0: Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
1: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
2: Додо.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты так быстро подружился с преподавателем?
5: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
2: Додо.
6: Какой прекрасный вид сверху!
7: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
8: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
10: Который час? Время для Додо пиццы.
2: Додо.
11: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской, 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
13: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
2: Додо.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирская мэрия занялась поиском арендатора для здания бывшего кинотеатра «Аврора». Как сказано в официальном извещении, здание должно достаться социально ориентированной некоммерческой организации. В документе отмечают, что помещение на проспекте Маркса находится в удовлетворительном состоянии, однако ему требуется ремонт. Прежнего арендатора минувшим летом изгнали по решению суда из-за неплатежей. В Новосибирске четверть домов построена только за последние 25 лет. Такой информацией поделились аналитики ЦИАНа. Цифра немного выше, чем в среднем по России, причем исследование велось лишь по городам-миллионникам. Рекордсменом по доле новых домов признан Краснодар, их там 56%. Последнюю строчку занимает Нижний Новгород с 12%. В России массово разоряются строительные компании. Согласно исследованию «Контур Фокуса», с начала июня по начало сентября количество дел о банкротстве девелоперов увеличилось более чем на треть, почти до 1500 случаев. Аналитики уточняют, что в большинстве речь идет о региональных застройщиках, которые не в силах закрыть обязательства при падении объемов заказов. Корейские ученые научились определять скорость старения организма по глазам. Результаты исследования опубликованы в журнале Gera Science. В Сеульском национальном университете разработали алгоритм, который определяет возраст человека по изображениям глазного дна. Для этого использовали снимки почти 15 тысяч человек. Чем сильнее была изношена сетчатка относительно паспортного возраста, тем быстрее могли идти процессы биологического старения. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире, 80 тысяч часов бодрого настроения, более 70 тысяч самых зажигательных песен, несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они, Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день, раньше всех, на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14/2.
1: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо пицца».
2: Додо.
3: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
4: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
5: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены, 3 билета, 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Ну что, устроим перерывчик?
11: А что, пицца уже здесь?
2: Да-да.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «Гост» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
15: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Какие планы на выходные?
2: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
4: Академгородок – это не просто район, это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы, это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
5: Мам, что сегодня на ужин?
6: Мы голодны, как тигры.
5: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
7: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
8: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
14: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
15: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
2: Ты так быстро подружился с преподавателем?
3: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
4: Додо.
5: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
6: Где-где?
7: В радиотехнике!
5: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
8: Барский продукт для людей с широкой душой.
9: КПД «Гастрой». Строим твою историю.
10: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
11: Акция действует до 31 октября.
10: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
12: У собаки шерсти нет? Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
2: Ну что, устроим перерывчик?
13: А что, пицца уже здесь?
4: Да-да.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
2: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
3: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
4: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в «Приз». Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Мам! А мам? Мам!
11: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
12: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Димитровский мост в Новосибирске полностью открыли для движения автомобилей. Такую информацию распространил городской департамент дорожно-благоустроительного комплекса. Уточняется, что теперь можно беспрепятственно проехать по всем 6 полосам переправы, но в течение дня возможны локальные ограничения. Там предстоит окраска парапетов, доработка барьерного ограждения и нанесение разметки. Знаменитый парк «Красноярские столбы» закрыли для посещения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Причиной стали участившиеся выходы медведей. Предварительно ограничение введено до 15 октября. Администрация парка просит отнестись к ситуации с пониманием и дождаться, пока рекреационная зона станет безопасной для прогулок. Россиянам стали чаще предлагать работать сверхурочно. По итогам первых 8 месяцев года таких вакансий насчитали на 21% больше. Данные представил сервис HeadHunter. Чаще всего о переработках пишут работодатели из сферы торговли, за ними идет тяжелое машиностроение, производство электроники и строительство. Новосибирская хоккейная «Сибирь» вновь не смогла переиграть гостей. Очередной матч домашней серии с ярославским «Локомотивом» закончился со счетом 1-2. Единственный официальный гол забил Александр Еремчук, при этом судьи не засчитали шайбу, заброшенную Тейлором Беком, отмечает официальный сайт клуба. Ворота защищал Антон Красоткин. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, Дарья Макарова с вами. И далее будет история о том, как две собаки разъезжали по городу на маленькой машинке. Такая ситуация случилась в Сингапуре. По улицам этого города разъезжала игрушечная машинка, в которой сидели две собаки. Это транспортное средство еще и было украшено флагами и зонтиком, а четвероногие путешественницы выглядели совершенно спокойными. Поначалу казалось, что за животными вообще никто не следил, но, конечно же, это было не так. Хозяин находился неподалеку, управляя машинкой с помощью пульта управления. Он двигал автомобиль очень медленно, а каждые несколько шагов делал остановки, чтобы поездка прошла для его питомец безопасно.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maikov-nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ООО «СЭЗ» измерение правил. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Который час? Время для Додо пиццы.
3: Додо.
4: Сложно концентрироваться, память подводит, сон не восстанавливает. Это не всегда усталость. Иногда мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте Санитас. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
7: Какие планы на выходные?
8: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
12: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
14: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
17: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
18: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
3: Додо.
19: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
20: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
21: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
22: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
21: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
22: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
23: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
24: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
25: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38. 8338.
0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

радио нашего города. Юнитон.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри!
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж.

0: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
1: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
4: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай, изучи состав поближе, покупай и уплетай.
5: Морский продукт для людей с широкой душой.
6: Можно и до свадьбы. Букетси.

0: Гуляют гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
5: Додо.
6: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
8: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
10: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Заметное потепление ожидается на этой неделе в Новосибирской области. По прогнозу синоптиков, 29 сентября воздух в некоторых районах прогреется до плюс 20 градусов. Похожая обстановка ожидается и на следующий день в среду. При этом на востоке региона могут пройти небольшие дожди. О погоде на завтра в конце выпуска. Мошенники вооружились схемой обмана с обещанием компенсации за оплату домашнего интернета. Они представляются сотрудниками социального фонда или налоговой службы и предлагают оформить выплату. Для этого аферисты просят назвать код из СМС или подтвердить данные на госуслугах. На самом деле они пытаются получить доступ к личным аккаунтам. В МВД напоминают, что ни соцфонд, ни налоговая такие компенсации не выплачивают. Якутск и Владивосток оказались самыми невыгодными населенными пунктами для заработка на аренде жилплощади. Соответствующие исследования провели аналитики портала «Мир квартир». В этих городах доходность от сдачи комнаты в аренду составляет всего 5,5%. Выгоднее всего сдавать комнаты в Нижнем Тагиле, там показатель превышает 20,5%, а окупить вложенное можно примерно за 5 лет. Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые за 18 лет просидел весь матч сборной Португалии на скамейке запасных. Это произошло в выездной встрече Лиги наций УЕФА против Норвегии. Она прошла в воскресенье, сборная Португалии одержала победу со счетом 2-1. До этого Роналду не выходил на поле на Евро-2008 в матче португальцев со швейцарцами. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Ты где? Хотел подъехать.
2: Я на СТО фильтр.
1: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
2: На СТО фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло, все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
1: Говори адрес.
2: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
1: Принято. Звоню.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
4: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху. Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14/2.
5: Который час? Время для Додо пиццы.
6: Додо.
7: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
8: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
9: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки.
15: Акция действует до 31 октября.
14: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
16: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
17: Ты так быстро подружился с преподавателем?
1: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
6: Додо.

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026.

0: Versus. За качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
3: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
4: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила!
3: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
4: И зависти.
2: Значит, вместо обеда в «Приз».
5: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 01 31.
6: Ура! Карлсон, ты вернулся!
7: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
8: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
9: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-642-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
7: Ну, я полетел!
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Баба Яга, а сколько тебе лет?
12: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
11: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
12: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
13: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
16: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске началось активное подключение многоэтажных домов к отоплению. Их в городе более 8 тысяч, запитали уже около 5%. Как напоминают в мэрии, к развороту отопительной системы приступили 23 сентября. Обычно первыми ресурс получают социальные объекты – школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Новосибирская мэрия занялась поиском арендатора для бывшего кинотеатра «Аврора». Как сказано в официальном извещении, здание должно достаться социально ориентированной некоммерческой организации. В документе отмечают, что помещение на проспекте Маркса находится в удовлетворительном состоянии, однако ему требуется ремонт. Прежнего арендатора минувшим летом выселили по решению суда из-за неплатежей. С 1 октября в России подорожают билеты в плацкартные и общие вагоны. Соответствующее распоряжение правительства было принято еще в июле. Как сообщили в ассоциации туроператоров, на купе и СВ индексация не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Последнее повышение стоимости проезда в поездах производилось в декабре прошлого года. Тогда тарифы выросли почти на 11,5%. Россияне смогут в будущем ездить в Китай на личных машинах. Такую возможность обсуждают Москва и Пекин, сообщает ТАСС. Отмечается, что высокий интерес к подобным путешествиям возник после введения безвизового режима между странами. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон.

0: сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
2: В темном коридоре вещи. Понятых все где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
3: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-1763.
4: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
6: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
6: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
8: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан Вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
9: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
12: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
14: Приятно и на работе. Букет «СИП».
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
18: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
19: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
1: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
1: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
4: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены, 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
2: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
3: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
4: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в ЭКО

0: Магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Квартиры в жилом ком.
2: Такой джакузи.
3: Дочка, просто мост.
4: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
5: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
6: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
5: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
6: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: Пускай пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты.
4: Только хиты.
3: Стоп.

0: Ну вот и встретились. Новосибирске 5.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
0: Традиционно в начале часа наша служба информации и Павел Николаев с выпуском новостей. Павел, здравствуйте.
4: Добрый вечер. В Новосибирске назначена дата очередного общегородского субботника. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, он состоится 3 октября. Градоначальник подчеркнул, что лично примет участие в уборке и хотел бы, чтобы к ней присоединились руководители различных уровней, директора предприятий и председатели ТОС. Каждый четвертый житель Новосибирской области относится к старшему поколению. Такие данные представили в региональном правительстве в рамках подготовки к декаде пожилого человека. Ожидаемая продолжительность жизни в области превысила 72 года, а жителей старше 90 лет насчитали более 12 тысяч. Около 80% пожилых жителей региона – женщины. При этом в сельской местности разница между числом мужчин и женщин старшего возраста значительно меньше и составляет около 4%. Руководство Центробанка с большой долей вероятности возобновит цикл снижения ключевой ставки на следующих заседаниях, но это возможно только при условии замедления темпов роста потребительских цен. Так считает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. По его мнению, одной из главных причин удержания ключевой ставки на уровне 14% годовых стало сохранение проинфляционных рисков. Около 3 десятков новых островов появилось в России за последние 15 лет. Причиной стало таяние ледников из-за глобального потепления. Как сообщают «Известия», обнаруженные участки суши расширяют границы экономической зоны России в Арктике и на Крайнем Севере. Кроме того, на островах могут находиться залежи нефти и газа. А в завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Дмитрий Сергеев.
1: И действительно, что я думаю, хватит уже Даши Макаровой работать. Думаю, ну возьмем, поменяемся-ка с ней сменами и выйду за нее я. Дмитрий Сергеев здесь сегодня у микрофона. Радио Юнитон. Всем большой-большой привет. Смотрю нашу онлайн-трансляцию. Плюс 6. Там пробок не вижу. Какое-то движение в городе. Все куда-то едут. И, возможно, прямо в этот момент слушают 107 FM. И, кстати, правильно делают, потому что ближайшие 3 часа здесь сегодня та самая музыка, которая сделает осень. Ну, у нас так достаточно теплая осень. Приятно. Достаточно, да, но сделаем ее еще теплее и даже, так знаете, немножечко с пледом, поуютнее, чтобы было. Сегодня игра запланирована, уроки музыки, будет она во втором часе, в этом же немножечко поговорим, обсудим новости, которые случились или обязательно будут прямо по курсу. Ну а всем остальным просто предлагаю послушать хорошую музыку, сделать приемник чуть громче, потому что мы начинаем.
0: Радио Юнитон.

17 часов и 15 минут, столица Сибири, Ню, с работы 18, в эфире радио нашего города. Знаете, осень, по-моему, потрясающее время для того, чтобы любить. И вообще, даже если любовь безответная, ну вот осень идеально подходит для этого времени. Грустно немного, что лето покидает нас, хотя я уверен, что есть люди, которые, наоборот, очень долго ждали осень, когда же уже, они думали, будет похолоднее. И вот, наслаждайтесь.

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама.
3: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
4: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Алюторская» за килограмм 277,90. Колбаса «Докторская» ГОСТ 750 грамм. Торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
9: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
10: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Уф! Я как марафон пробежала.
3: Ты спортсменка?
2: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам. Где найти хорошего врача?
3: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
4: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
5: О противопоказаниях посоветуйте со специалистами.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

на радио Юнитон. Привет из 90-х. Welcome to the Hotel California.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на вторник, 29 сентября, прямо сейчас. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Да, конечно, все миллениалы сейчас в своих автомобилях едут и понимают, что ну не совсем тот голос, который хотелось бы услышать сейчас во время исполнения этой песни нам. Кстати, недавно я увидел в одной запрещенной социальной сети видеоролик, где парень рассказывает, как в 2011-м в Москву приезжали Linkin Park своим составом, и он был там. Знаете, я, по-моему, никогда еще так сильно никому не завидовал. Ну, очень сильно за него рад, что он успел увидеть это своими глазами.
1: Радио.

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
2: Где-где?
3: В радиотехнике!
1: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
6: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
9: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
10: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
11: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
12: Легендарно.
13: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoto-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14/2.
14: КПД «Газстрой». Более 90 домов сданы точно в срок.
15: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
16: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
17: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
18: Мам! А мам? Мам!
19: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание

0: сфокусирована на дороге. Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Знаете, ну люблю я, ничего с этим не поделать, в финале час чем-то вот таким вот пахнущим примерно 2008-м. Хотя не знаю, какого года это работа, но вот это сразу во время того меня окунает, когда после школы приходишь, включаешь телевизор и просто наслаждаешься всем тем, что там показывают в это время. Ну а сейчас давайте насладимся свежим выпуском новостей. Павел Николаев за него ответственный. В Новосибирске 6.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Заметное потепление ожидается на этой неделе в Новосибирской области. По прогнозу синоптиков, 29 сентября воздух в некоторых районах прогреется до плюс 20 градусов. Похожая обстановка ожидается и на следующий день в среду. При этом на востоке региона могут пройти небольшие дожди. О погоде на завтра в конце выпуска. С 1 октября в России подорожают билеты в плацкартные и общие вагоны. Соответствующее распоряжение правительства было принято еще в июле. Как сообщили в ассоциации туроператоров, на купе и СВ индексация не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Последнее повышение стоимости проезда в поездах производилось в декабре прошлого года. Тогда тарифы выросли почти на 11,5%. Якутск и Владивосток оказались самыми невыгодными населенными пунктами для заработка на аренде жилплощади. Соответствующие исследования провели аналитики портала «Мир квартир». В этих городах доходность от сдачи комнаты в аренду составляет всего 5,5%. Выгоднее всего сдавать комнаты в Нижнем Тагиле. Там показатель превышает 20,5%, а окупить вложенное можно примерно за 5 лет. Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые за 18 лет просидел весь матч сборной Португалии на скамейке запасных. Это произошло в выездной встрече Лиги наций УЕФА против Норвегии. Она прошла в воскресенье, сборная Португалии одержала победу со счетом 2-1. До этого Роналду ни разу не вышел на поле на Евро-2008 в матче португальцев со швейцарцами. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире диджей Дмитрий Сергеев.
1: И действительно, все так. Дмитрий Сергеев на месте. 18 часов и 5 минут, точное новосибирское. И именно в этом часе обещал я вам немного поиграть. То, знаете, люди взрослые, иногда забываем о том, что иногда счастье действительно в том, чтобы немножечко расслабиться и сыграть в какую-то детскую игру. Но детские игры кончились, как говорится. У нас игра серьезная, называется она «Уроки музыки». И будет буквально через 3 минуты, не обманываю, да. Поэтому как только я закончу, самое время доставать ваши мобильные телефоны и звонить нам. Телефон прямого эфира 209-05-07. В этот момент только кто-то достал телефон, я думаю, поэтому 209-05-07. И дозвониться мало, нужно будет еще правильно ответить. Но дозвониться, я вам так скажу, это уже победа. Дмитрий Сергеев здесь, открываем новый музыкальный.
0: Нашего города.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Примерно в этот момент всегда успокаиваю человека, который сейчас на том конце провода. Да, не нужно будет угадывать ничего, ни с каких нот. Да и ноты-то не обязательно знать. Надо было просто дозвониться. Вот это очень важная и ответственная задача, с которой у нас справился человек, который до нас дозвонился. Но для начала расскажу механику игры. На самом деле это все проще. Просто попасть в эфир, ответить на вопрос ведущего, то есть мой. И даже не то, чтобы ответить, а угадать, правда это или ложь. Мы выбрали какой-то факт из мира музыки. Задача ваша догадаться, правдивый он или ложный. Ну и за правильный ответ вы получаете два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Согласитесь, план у нас потрясающий. Итак, у нас есть звонок, давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
3: Алло, здрасте.
2: Как вас зовут?
3: Владимир.
2: Владимир, да, добро пожаловать, Владимир, к нам в игру. Как у вас с музыкой вообще, Владимир?
3: На троечку.
2: А с интуицией?
3: Тут уже получше.
2: Но я надеюсь, что мы с вами вместе как-то разгадаем эту историю. Сегодня, значит, про звезду Гвен Стефани. Знаете такую?
3: Да, слышал.
2: Да. А правда ли, что прежде чем ей стать звездой мирового масштаба, она работала в ресторане быстрого питания? Как вы считаете?
3: Я думаю, наверное, да.
2: Наверное, да, говорит Владимир, задумался, как будто где-то там сверил с каким-то источником и говорит, что это правда. И, Владимир, что-то у вас с интуицией, это реально все хорошо, потому что действительно, да, это так. Вот так-то еще она не успела поработать, как говорится, уже там, а в ресторане быстрого питания успела. Супер! Не знаю, какой там ресторан. Надеюсь, что что-то около вкусной точка. Потому что вам будет хорошо. И точка. Вы выигрываете два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Я вас поздравляю.
3: Отлично, спасибо.
2: Вам же есть с кем сходить?
3: Да нет, есть с кем сходить.
2: Конечно, я тоже так думаю. В общем, трубочку не кладите. За эфиром расскажу, как забрать свой заслуженный приз. И еще раз вас поздравляю.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Моя мама говорила: выбирай сердцем. Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
2: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
3: «Автомотив» – сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии, 100 городов и 35 лет успеха. «Автомотив» – аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
4: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцов, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
5: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
6: Новое место для жизни – Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maykov-nsk.rf. Звони 375-7-444.
7: Застройщик ООО «СЗ Измерение Брали». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. «Додо».
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
12: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
13: ИП «Северина Эльвира Тахировна». ОГРН 317-547-600-02-1763.
14: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
15: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
16: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
18: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
19: «Додо».
20: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
21: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сет от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf.
23: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Колбаски, гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
25: Что? Что это?
24: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
26: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

слушаете Радио Юнитон. В эфире диджей Дмитрий Сергеев.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на вторник, 29 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

18 часов 42 минуты в столице Сибири. Новость, которую мы заслужили. Россиян начнут кормить хрючевым. Теперь официально. Да, такое название сейчас регистрируют в Роспатенте. Это я читаю, это действительно так. Под брендом хрючево планируется выпускать молочку, батончики и какао. Вот я думал, хрючево — это то, что супруга мне моя любимая готовит. А вот тут оказывается молочка, либо батончик, либо какао. Более аппетитного названия я уже не знаю, честно говоря, как и придумать. Но мы же, знаете, такие жертвы маркетинга. Сейчас я бы с удовольствием, наверное, познакомился с этим брендом и под другим углом.

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России. 2025 года.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
3: Где-где?
4: В радиотехнике!
2: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
5: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
6: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Какой прекрасный вид сверху!
8: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
11: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
16: Дотстер. Сытная закуска.

0: сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический тостер, острый, супер мясной или с ветчиной в додо пицце. Ммм, легендарно.
1: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Не знаю, как у вас, но лично у меня есть всего лишь две песни про лето. Нет, шучу, три. Одну из них исполняет Бьянка, одну Хай-Фай, ну и третью, конечно, Отпетые мошенники. Все они примерно в одно время были исполнены. Ну, не знаю, создают потрясающее настроение. Летнее, то самое. Кстати, не знаю, знали вы или нет, но Митя Фомин, кстати, являлся солистом этого коллектива. Если не изменяет мне память, примерно до 2008 года, по-моему, могу ошибаться. Но сейчас ему запрещено исполнять эти песни, поэтому давайте споем за Митю. В Новосибирске 7.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Димитровский мост в Новосибирске полностью открыли для движения автомобилей. Такую информацию распространил городской департамент дорожно-благоустроительного комплекса. Уточняется, что теперь можно беспрепятственно проехать по всем шести полосам переправы. Но в течение дня возможны локальные ограничения. Там предстоит окраска парапетов, доработка барьерного ограждения и нанесение разметки. В Новосибирске началось активное подключение многоэтажных домов к отоплению. Их в городе более 8 тысяч, запитали уже около 5%. Как напоминают в мэрии, к развороту отопительной системы приступили 23 сентября. Обычно первыми ресурс получают социальные объекты – школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Новосибирская мэрия занялась поиском арендатора для бывшего кинотеатра «Аврора». Как сказано в официальном извещении, здание должно достаться социально ориентированной некоммерческой организации. В документе отмечают, что помещение на проспекте Маркса находится в удовлетворительном состоянии, однако ему требуется ремонт. Прежнего арендатора минувшим летом выселили по решению суда из-за неплатежей. Каждый четвертый житель Новосибирской области относится к старшему поколению. Такие данные представили в региональном правительстве в рамках подготовки к декаде пожилого человека. Ожидаемая продолжительность жизни в области превысила 72 года, а жителей старше 90 лет насчитали более 12 тысяч. Около 80% пожилых жителей региона – женщины. При этом в сельской местности разница между числом мужчин и женщин старшего возраста значительно меньше и составляет около 4%. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 16-18 градусов выше нуля. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: Two ships in the night.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: 19 часов 6 минут в Новосибирске. Это Дмитрий Сергеев. У микрофона я и еще час буду вместе с вами. Ну как вы? Рассказывайте. Осень, я знаю, не щадит никого. Плюс 8 сейчас, кстати, в нашем городе. И, ну, для как будто бы 28 сентября довольно-таки тепло. Знаю точно новость, которая вас сегодня согреет, если вы еще почему-то не знаете. В кино стали показывать ту самую легендарную сагу «Сумерки». Я не знаю, кто это придумал, честно говоря, что это за такой гений, но полные кинотеатры, я смотрю, по всей России собираются, люди разбирают на цитаты, пересматривают. Ну а что, в любой непонятной ситуации осенью все равно все смотрят дома «Сумерки». А тут это можно сделать на большом экране в кино. И я, конечно, восхищен этой идеей, которая уже собрала, да не только в нашем городе, не только в России, я даже читаю новости, что и в Казахстане уже подключились давно к этой истории. И вспоминают те самые культовые сцены, в которых есть что вспомнить, согласитесь. Ну, «Сумерки» не обещаю, обещаю просто еще один новый музыкальный в компании меня, Дмитрия Сергеева, и, конечно же, вас, наши дорогие слушатели. Послушаем музыку, а потом продолжим.

Лирик в эфире радио нашего города. На новость к этому часу подъехала очень интересная. В Черногории нашли ресторан, где работает хостес. И казалось бы, что удивительного, везде работает хостес. Но там хостес кот. Да, такой черно-белый, не породистый, обычный дворовый кот. Пушистый сотрудник встречает всех клиентов лично на входе, провожает их до свободных мест. Чаевые, написано, принимает исключительно вкусностями. Ну, у котов они не так-то много того, что они считают вкусным. И знаете, я посмотрел видео, действительно, он встречает, провожает вас до места, дает немножечко погладить себя, буквально раз-два, и убегает встречать следующих гостей, потому что, ну, негоже люди приходят, а хостес не на рабочем месте. Это что, получается, кот может деньги зарабатывать, что ли? Не знал. Новосибирск.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-3505.
2: «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
7: «Додстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно. «Додо».
8: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху.
9: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону Новосибирске 390-2905. Большевистская 14-2.
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
11: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
12: Мам, что сегодня на ужин?
13: Мы голодны, как тигры.
12: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
13: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
14: Моя мама говорила: выбирай сердцем. Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
15: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Какой прекрасный вид сверху!
18: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
19: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
20: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
21: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас. «Додо».
22: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа «Dream». Реклама, которую видят все. 383-53-35.
23: Осенняя акция от химчистки «Рицо». Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
24: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
25: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
26: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, Ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
25: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
0: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на вторник, 29 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

Да, знаете, в жизни ситуации бывают разные, бывают и неприятные, когда, например, приезжаешь в аэропорт, и тебе говорят что-то выложить. Ну, мол, нельзя это провести с собой, и ты, ну, например, оставляешь это где-то в камере хранения. Так вот, было и с одним мужчиной, который оставил кепку, значит, а это ему стоило в итоге, оказывается, 10 тысяч рублей. Мужчина оставил ее на 2,5 месяца и узнал, что все это время, оказывается, хранение было платным. И как только прилетел назад забирать ее, ему сказали: «С вас 10 тысяч рублей». Ну, я не знаю, конечно, что там за кепка, но что-то мне подсказывает, что проще купить новую. Я надеюсь, он так и сделал.

0: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детский

0: таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пицца.
1: КПД «Газстрой». Первые по надежности. Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
2: Ты где? Хотел подъехать.
3: Я на СТО фильтр.
2: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
3: На СТО фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло. Все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
2: Говори адрес.
3: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
2: Принято. Звоню.
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
5: Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
11: «Додо». Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
17: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Да, знаете, у этой работы Насти есть еще и альтернативная вселенная. Там поется примерно «Теперь он пряный по твоей вине, корица, корица». Но мне как-то версия Насти больше нравится. Именно этим треком сегодня финалю свою эфирную смену. Это был Дмитрий Сергеев. Всем передаю большой и пламенный привет. Финал вечера, а значит, прямо по курсу «Танцпол». Услышимся. В Новосибирске 8 вечера.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Подарил и порядок.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан Виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
2: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
0: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
4: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
5: И зависти.
0: Значит, вместо обеда в Приз.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Осенняя акция от химчистки «Рицо». Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
9: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
10: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
11: Додо.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Футбол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Больше танцев. Больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: на 107FM.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас. «Додо».
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
8: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: в Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Уж 10 лет в прямом эфире, 80 тысяч часов бодрого настроения, более 70 тысяч самых зажигательных песен, несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они, Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
2: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
3: Марский продукт для людей с широкой душой.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +3,5, днем 16-18 градусов тепла.

0: нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
1: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
2: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Мам! А мам! Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
5: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +3,5, днем 16-18 градусов тепла.

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
4: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: love my chocolate. And I can't believe it.
1: В Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +3,5, днем 16-18 градусов тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

0: сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.

0: Что это такое было?
1: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
4: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: С добрым утром, здравствуйте. Пуш, в эфире мы пришли.
2: Всем доброго утра.
1: Шли, пришли.
2: Да, со стрессом пришли. Со стрессом.
1: А что, вчера был понедельник, вчера был стресс.
2: Я сегодня видела мышку. Не знаю, кто из нас больше испугался, я или мышка.
1: Ну, судя по тому, что мышка бросила кони, отбросила копытки кверху, ты ее напугала до смерти.
2: Казалось бы, ну маленькая мышка. Ну, я же говорю, она просто тепло искала, бежала такая все. Но крик, этот ор слышал весь Ленинский район.
1: Да, если
2: причем
1: вы
2: вот крик не мышки, а меня.
1: Час назад, друзья, вот где-то вздрогнуло, что где-то люстры зашатались. Это сейсмическая активность вызвана Юлиными эмоциями.
2: Да, поэтому немножечко, видите, заикаюсь, немного вот как будто еще не пришла в себя.
1: Юль, я когда снимал квартиру на улице Ватутина, так, на первом этаже, они заходили ко мне и устраивали представление, прям по шторам на гардинах поднимались.
2: Какой кошмар! Я не хочу это слышать, видеть.
1: Проходили.
2: Давайте мы будем жить где-то в параллельных вселенных.
1: А кота завели в детстве родители. Почему? Мышки в доме
2: только
1: появились.
2: Только ради этого, да?
1: Да.
2: Всем доброго утра, друзья. Такого, знаете, не стрессового. Такого. Но, с другой стороны, вот я увидела, я взбодрилась, понимаешь? У меня теперь сил...
1: Да?
2: Справиться с любой
1: Пойдемте.
2: Стихией.
1: Друзья, кому надо вагоны разгрузить? Что там, какие пианино с восьмого этажа? Это Юля может.
2: Я готова сейчас сказать так, не факт, что все получится.
1: А я спокойно буду нажимать на кнопочки. Запускаем в эфир просыпайзер. Музыка, которая окончательно выведет из состояния сна. И, надеюсь, сделает этот вторник добрее. Пишите нам свои реакции на истории, невыдуманные про мышек, и не только, в Макс Телеграм СМС на номер 8-983-510-107.
2: Ну, вон Алексей уже написал. Так теперь понятно, кто меня потревожил.
1: Юля это горланила тут.
2: Крик мой души. Что это за смеющиеся смайлики? Это вам смешно, да, от этой истории?
1: Да не ты одна бы напугалась эту мышку.
2: Вот Мила пишет, а она ж такая страшная.
1: Хоть и маленькая.
2: Ну я вообще в шоке, конечно.
1: Там
2: всё.
1: Точно про мышку. Пока в меня не прилетело. Запускаем музыку, здрасте.
0: Просыпайся в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна. Audio flex, cardio check. Push the pace.

0: утреннее шоу раньше всех. 6.55.
1: Веселье, улыбки, подарков, огон. FM 107,
2: Юнитон. Да, друзья, здесь первое утреннее шоу на радио Юнитон. Мы готовы общаться, улыбаться друг другу. Подкинем вам не только тему для разговора, но и подарки уже загружены, заряжены. Поэтому будьте с нами и встречайте этот вторник, 29 сентября.
3: Кстати, что касается нашего общения, давайте обратим внимание на ваши послания. Не только про мышек, летучих мышек, которые к вам залетали. Да. Как-то так зашла эта тема. Ну и в том числе о событиях, которые невероятно приятные, душевные. Вот Анжелика написала: поздравьте, пожалуйста, мою любимую подружку Наталью Акентьеву с днем рождения.
2: Наталья!
3: С этим человеком мы познакомились еще, внимание, в песочнице.
2: Много
3: лет
2: совсем
3: назад.
2: Совсем немного.
3: Да вот буквально, да, вот, на днях.
2: Вот, глаза моргнули. Наталью Акентьеву лично мы с Юлечкой тоже поздравляем. Здоровья, благополучия. Ну и, конечно же, чтобы пополнение на карту было регулярным.
3: Вот это приятное. Вот это
2: и
3: вот,
2: чтобы хватало на то, чтобы мечты осуществлять.
3: Вот, да будет так. Ну а если у вас тоже есть что нам рассказать, поделиться, впечатлиться, то добро пожаловать, мессенджеры в вашем распоряжении. Ну а тему, которую мы хотим с вами обсудить, совсем скоро представим.
2: Точно все будет. А пока напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
3: С 28 сентября в «Гемотест» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Первое утреннее шоу раньше всех. 6.55.
1: Веселье, улыбки, подарков, огон. FM-107, Пуш Юнитон.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Вы